0: Реклама.
1: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
4: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствует снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет. Доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ни над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти, но замрет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш ВВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 42-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, о результатах розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собой мне не справиться никак.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Мужчины, это важно знать. Дискомфорт внизу живота, частые ночные подъемы и ощущение неполного опорожнения – это может быть простатит. У нас в студии специалист по мужскому здоровью Виктор Владимирович Горский. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. После 60 лет с простатитом сталкивается около 70% мужчин. Однако проблема молодеет. После 30 лет мужчина начинает терять мышечную массу, в том числе мышцы простаты и тазового дна. Они начинают слабеть, секрет простаты задерживается и густеет. Простата может увеличиться в 5 раз.
4: Виктор Владимирович, скажите, к чему может привести простатит, если его игнорировать?
5: К аденоме, дальше катетер, а это в перспективе полная потеря независимости.
4: Но почему мужчины доводят до такого состояния?
5: Да все просто. Стыдно, страшно и надежда на авось. Поэтому я искал терапию, которую можно будет проводить в домашних условиях. Мое внимание привлек медицинский комплекс «Нанопрост». Это прибор.
4: Чем же он интересен?
5: «Нанопрост» работает без ректального контакта. Его можно использовать в машине, дома, на работе. Никто не догадается, что вы проходите процедуру. На разработку «Нанопрост» ушел не один год работы советских ученых и была создана технология совместного воздействия переменного магнитного поля и высокочастотного частоты вибрации. Звоните, узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. Звездочка 125.
4: А как работает «Нанопрост»?
5: Магнитное поле снимает отек, убирает боль и восстанавливает кровообращение, разжижая застойный секрет. А высокочастотная вибрация – это полноценная тренировка мышц тазового дна и прекрасный способ поддержать здоровье простаты.
4: Что мужчина чувствует, когда использует этот прибор?
5: После первого сеанса он может почувствовать приятное тепло внизу живота. Это может означает, что кровообращение начинает восстанавливаться. А уже через неделю возможно сокращение ночных подъемов. А когда мужчина ни разу за ночь не вставал в туалет, это может стать для него положительным шоком.
4: Мне кажется, это прекрасная возможность попробовать изменить свое состояние. Звоните, узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Остерегайтесь подделок. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.

никогда. По крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

сердце, да ну и пусть. А навсегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда.

0: много. Но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда. По крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры, только цифры ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Шансон».
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 38 дней. 7 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Условия сдачи экзамена на водительские права изменятся в следующем году. На теоретической части кандидатов начнут фотографировать, а в аудиториях установят средства аудио и видеосвязи. Система будет защищена от несанкционированного доступа, сообщил РИА Новости представитель общественной палаты Александр Холодов. Кроме того, с 1 марта изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок действия документа закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения. В этом году на госуслугах появится зеленая кнопка, которая позволит снять ограничения, связанные с защитой от мошенников. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. На прошлой неделе он сообщил о разработке красной кнопки. Она заморозит значимые онлайн-операции для тех, кто попался на уловки аферистов. Тем временем более половины россиян за последний год перезванивали незнакомцам. Женщины чаще мужчин стараются разобраться, кто им звонил. Представители сильного пола, в свою очередь, чаще сразу завершают подозрительный разговор, показал недавний опрос. Наиболее действенным способом защиты от нежелательных звонков россияне считают блокировку номеров. Также многие граждане включили автоматическое определение подозрительных звонков. Каждый пятый подключил сервисы для фильтрации вызовов. 12% предпочитают вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Создать специальную отечественную нейросеть для школьников призвал депутат Госдумы Дмитрий Шатунов. Она должна содержать проверенную информацию и помогать в подготовке домашних заданий, заявил парламентарий. По его словам, современные технологии могут упростить часть учебных задач, при этом школьникам важно самостоятельно развивать аналитическое мышление и навыки поиска информации. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
0: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Ну что, родные, давайте с нами кататься. 4 часа будем катать вас по волнам радио Шансон, по волнам любимой музыки, песен со смыслом. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. 7 октября на календаре. Важные даты наверняка. Есть что сегодня отметить.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Экватор недели. Я, знаешь, поняла, почему шаман иногда называет всех своих слушателей родные. Он наслушался песни «Барыня».
0: А, Ивана Кучина, да. Эх, родная. Ну, точно.
1: И решил всех так называть. Так, сегодня у нас много разных праздников. Ну, например, День вежливых людей, День воспоминаний про теплые вещи. Надо вспомнить про них. У меня не проходит горло и кашель уже второй месяц. Всемирный день хлопка, Всероссийский день беременных, Всемирный день карате. Ну, а где карате, там и
0: дзюдо.
1: А где дзюдо, там Владимир Владимирович Путин, наш президент. Поздравляем его с днем рождения.
0: Да, поздравляем Владимира Владимировича.
1: Я считаю, что это самый достойный политик, который сейчас вообще в мире есть.
0: Ну, то
1: есть...
0: Самый адекватный, это уж точно. Если посмотреть на европейских и американских политиков.
1: Такие мы вместо поздравления адекватные. Нет, я считаю, действительно, человек, который войдет в учебники по истории, легендарные, здоровье ему, сил, и, конечно, всем нам, чтобы случилась победа.
0: Ну, а у нас, дорогие друзья, впереди новости, которые вы проспали.
1: Игра «Черный ящик» и наш фирменный, ваш любимый музыкальный гороскоп на радио «Шансон».

0: радио «Шансон». А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
1: Белье такое белое, даже без кипячения. Отлично справляется со сложными пятнами. Отстирывает даже в холодной воде.
0: «Альба Актив» стирает чисто, эффективно, безопасно.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В доме моем случилась беда.
5: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрый день.
8: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: И теперь к новостям, которые вы проспали. Бабушка на Мерседесе.
3: Уже начало. Чечеточки как будто бы.
2: Нагоняла сотни тысяч рублей штрафа. 69-летняя жительница Челябинской области долго не хотела платить за превышение скорости. Тогда приставы пригрозили ей арестовать ее Mercedes-Benz E200. В итоге пенсионерка отдала более 400 тысяч рублей за любовь к скорости, за долги по налогам и кредиту. В общем, что я хочу сказать.
3: Вот это бабушка.
2: Вот бабушка с тачкой, бабушка с тележкой, 69 лет. А 69-летняя женщина за рулем Мерседеса. Но это не бабушка, это просто женщина.
3: Чика.
2: Ну, не чика, конечно.
3: Почему?
2: Не чика-бум. Но такая, скажем так, все равно женщина. Не хочется...
3: Вот это та старость, к которой нужно стремиться.
2: Это Прохоровщина во мне говорит сейчас какая-то.
3: Да, вот с тележкой... Кстати, ты знаешь, я тут в магазине увидела... тележки вот эти для продуктов.
2: Так.
3: Ну, потому что у меня же типа теперь нельзя тяжелое носить. Угу. Вот. И я увидела такую тележку и поняла, что мне она нужна. И они сейчас такие стильные есть.
2: Сумка на колесиках.
3: Сумка на колесиках.
2: Но это не тележка.
3: Ну, то есть, если какую-нибудь сделать со значком Mercedes, то было бы неплохо.
2: Если...
3: Я тоже могла бы быть такой бабушкой.
2: Луи Виттон, Гуччи или Прада.
3: Ого.
2: Да, нормально.
3: Не, ну это уже не так.
2: И там, а там же колесики.
3: Колесики.
2: И зимой можно шипованную ставить резину. А летом, летнюю, понимаешь?
3: Слушай, ты это описываешь, как будто это электросамокат какой-то. Тут россиянкам, кстати, вот вы говорите, бабушки россиянкам назвали предельный возраст для рождения детей. И по словам Геннадия Онищенко, женщина при соблюдении ряда условий может забеременеть и родить ребенка хоть в 60 лет.
2: О, пожалуйста, бабушка на Мерседесе опять же.
3: Возможность стать отцом сохраняется практически до 90 лет. Эти, кстати, нормальные такие пары, да? Интересно, в роддомах будут рады говорить? Говорить, ой, это старородящая? Нет, это вообще супер старородящая.
2: Там уже какие-то новые, да, будут термины и определения. Так, 688 тысяч случаев ОРВИ и гриппа ковида зафиксировали за неделю в России. Я сейчас чувствую себя Геннадием Онищенко зачем-то. Сейчас в России циркулирует свиной грипп, парагрипп, риновирусы. Ну, что можно сказать? Прививайтесь, это первое. И второе, надевайте маски в местах скопления людей.
3: Берегите себя и своих близких. А еще есть новость, что движение помогает мозгу находить новые идеи и нестандартные решения. Если у вас есть многозадачности, голова забита различными проблемами, то нужно просто побегать, походить, погулять. И даже короткая физическая активность может подтолкнуть к более креативным решениям. Поэтому, наверное, ты бегаешь.
2: Да.
3: А какое ты хочешь принять решение?
2: Какое-нибудь важное.
3: И креативное.
2: И креативное. Тем более, что скоро бархатный шансон.
3: Подумай, что
2: надо
3: положить в черный ящик тогда. Креативно. И важно.
2: Черный ящик? Вообще без проблем. Плюс 7... Ой, зачем? Сейчас пока еще рано.
3: Скажи номер.
2: Ладно. Друзья, просто готовьте мобильный телефон. Номер я скажу чуть позже.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Артеме на радио Шансон.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: Что же в черном ящике?
1: Черный ящик появляется в нашей студии.
2: И... В одной черной студии.
1: Я хочу сказать, что ящик сегодня, с одной стороны, тяжелый, потому что в нем человек.
2: Так,
1: а с другой стороны, не очень тяжелый, потому что там не очень большой человек.
2: А как не очень большой? Невысокий?
1: Невысокий.
2: Или не важный?
1: Невысокий. Важный, но невысокий.
2: Насколько важный? Груз ответственности велик, то, что ты это нес. И его нес, а не это.
1: Марин, я бы сейчас без шуточек.
2: Да?
1: Сегодня должна быть серьезная игра. В общем, дорогие друзья, если вы догадаетесь, кто в черном ящике первым...
2: Ленин. Нет, Артем, не по Красной площади, с черным ящиком.
1: Слушай, а Ленин это близко, кстати.
2: А Ленин такой молодой и юный октябрь.
1: Это близко. Так, ладно, все, давайте, я даю подсказки, а вы свои варианты, ничего.
2: Вариантов не много.
1: Давай так, ты сегодня не зачитываешь неправильные варианты. Вот Ленин сказала, и остановись. А потом только зачитаешь
2: просто
1: правильные
2: варианты. Я в такой компании, я тоже есть в компании вот этих людей, кого сейчас нам пишут.
1: А, думаю, что
2: Наполеон,
1: это...
2: Ленин, Марина Зайнова.
1: Нет. Нет, давайте, ладно, все-таки надо давать подсказки.
2: Ну, вообще-то,
1: кажется,
2: хотелось бы.
1: Он очень любил и уважал свою бабушку, которая повлияла сильно на его становление.
2: Да.
1: Вот. Что еще из интересного?
2: Ну, точно,
1: с ним
2: Ленин.
1: Никто не садился играть в карты, потому что все знали, что он обязательно будет жульничать.
2: А почему не садился? Человек еще с нами? Ты так все говоришь про него в прошлом?
1: Ну, с ним не любит играть. Нет, ну да, я все факты в прошлом, хотя он жив и здоров, да.
2: Все, это слово,
1: человек
2: самое
1: жив
2: главное,
1: и здоров,
2: тут,
1: да.
2: Тут уже версии.
1: Так, что еще? Его назвали в честь любимого певца его мамы. Да.
2: В честь певца?
1: Да, у мамы был любимый певец, и этот человек получил имя любимого вот как раз певца
2: матери.
1: А
2: мы сейчас, этот человек у нас в эфире звучит, в честь кого назвали?
1: Давай сейчас не будем. Я тебе сказал, все подсказки, которые...
2: Можно я просто скажу нашим слушателям, Артем на самом деле очень оригинальный человек. Почему вы в одно, все как один пишете...
1: Правильный ответ?
2: Нет, там правильного вообще нет и не будет.
1: А, они все пишут Владимир Путин?
2: Да.
1: Наивные ребята, вы чего? Вы чего? Сегодня 7 октября. Вы думаете, я загадаю Владимира Владимировича? Да никогда. Так, будет все сложнее. Да ладно.
2: Ольга Щеглова сделала невероятное.
1: Ольга Щеглова поняла, о ком идет речь? Она
2: ты
1: поняла,
2: же вместе
1: что...
2: загадал?
1: Конечно, вот, она поняла,
2: пожалуйста.
1: Что Лайнел Ричи это любимый певец его матери, и поэтому
2: Лайнел,
1: его...
2: Лайнел что?
1: Лайнел Ричи, певец такой был.
2: А, я думала, это вместо... Мне бы скажешь, что это не певец, я бы подумала, вместо как сок ребенка назвали.
1: В общем, интересно, на самом деле, факты о нем. Он в детстве спал с футбольным мячом и даже ходил с ним в магазин. Мяч был для него очень важен. Свой первый контракт он подписал с Барселоной на бумажной салфетке в кафе, потому что под рукой не было бумаги, представляешь? Не, на самом деле человек-легенда. Почему мы сегодня о нем вспомнили? Потому что именно сегодня он провел свой последний матч за национальную сборную Аргентины. Все. Прощальный матч.
2: Бывают же некоторые певцы говорят, что я ухожу.
1: Певцы, да.
2: Ну, футболистами так нельзя.
1: Хотя, я не знаю, может быть, захочет и вернется.
2: Овечкин же тоже, про Овечкина мы периодически читаем. Последний сезон.
1: Последний сезон в НХЛ, он начал, да, и через год. Уже билеты на последний матч его продаются, представляешь? 4 апреля.
2: Слушай, на этого, как знаешь.
1: 4 апреля.
2: Про которого Дмитрий Малыгин рассказывал.
1: Что рассказывал?
2: Тоже про него, на него билеты продаются, это ни о чем не говорит.
1: Так, ну что, кто победил еще раз, Ольга?
2: Да.
1: Да, действительно, дорогие друзья.
2: Он уже и номер прислал нам.
1: Лионель Месси у нас сегодня был в черном ящике. Мы поздравляем всех, кто догадался, всех, кто отгадал. На этом черный ящик захлопываем. Марин, можешь отнести ящик обратно в Аргентину?
2: С удовольствием. Тогда прощаюсь с вами до понедельника.

0: шоу на радио «Шансон». Первое в мире утреннее шоу в формате 2D.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Какая же кайфовая песня. Я так надеюсь, что Михаил Захарович исполнит ее на бархатном шансоне.
3: Я вчера немножко иронизировал насчет тебя, когда ты меня спросила, видел ли я приглашение Михаила Шуфутинского на бархатный шансон в социальных сетях. Я такой типа, да ладно, ну что там? Ну что скажет Михаил Захарович? Я же столько лет знаю его как бы. И когда я посмотрел действительно под песню «Пальма де Майорка», когда он приглашает на бархатный шансон, я такой, боже, Марина, молодец. Обратила внимание на такую вещь и заставила меня пересмотреть это приглашение.
2: Я надеюсь, и оно меня тоже тронуло. Ты представляешь,
3: вообще невероятно, дорогие друзья. Если не видели, как Михаил Шуфутинский приглашает всех на бархатный шансон, сидя за роялем, обязательно зайдите, посмотрите, это очень мило. Это минимум мило, а максимум
2: круто. Это очень трогательно, и это очень душевно. Бархатный шансон состоится уже 24 октября. Целая неделя в компании любимых артистов. Заходите на сайт радиошансон.ру. Возрастное ограничение 12+. Артем только что за эфиром мне рассказывал невероятные вещи. Я считаю, что все новости ничто по сравнению с тем, что он мне за эфиром рассказал. Короче, наш мальчик посмотрел в интернете какие-то советы, как варить яйца, чтобы они потом легко чистились.
3: Да.
2: Давайте, доставайте блокноты.
3: А там нечего даже запоминать, дорогие друзья.
2: Просто, как Артем это рассказывает, включайте видеотрансляцию, обязательно, потому что сейчас будет еще красивый звук. Давай, рассказывай, это у нас времени немного.
3: В общем, если вы берете яйцо сырое, возьмите ложечку чайную, переворачиваете яйцо донышком кверху, ну, толстенькой там частью, и начинаете по ней стучать ложечкой. Не сильно.
2: Так. Вот чтобы не разбить, прям аккуратненько рассчитывайте.
3: Да, и когда вы по нему будете стучать, у вас будет такой звук тук-тук-тук-тук, и в определенный момент тук сменится на цик. Тук-тук-тук-тук-цик. Вот так вот цикнет. И вот когда яйцо цикнет, оно при этом не разобьется, но звук поменяется. Вы это обязательно услышите, это очень легко сделать.
2: Еще раз, какой звук?
3: Тук-тук-тук-тук-цик.
2: То есть это на третий раз происходит?
3: Ну, на четвертый, на пятый. Как вы будете стучать, я не знаю. Главное, конечно, вы не сильно бейте, чтобы скорлупа не разбилась.
2: Так, и вот когда дальше его варить уже?
3: Все, да, и варишь потом. А потом так же, все как всегда, но просто чистится в 10 раз быстрее. Я вот сейчас принес яйцо. Ну что, в эфире почистить, что ли?
2: Я
3: принес.
2: Наверное, в эфире не надо. Ну, ходить, чтобы Артем в эфире яйца чистил. Давайте, голосуем.
3: Нет, ну на самом деле.
2: Ты, конечно, феерический товарищ. Вот это как бы вообще без...
3: Все, я вас всех научил варить яйца.
2: А в чем проблема почистить?
3: А?
2: В чем проблема почистить яйца?
3: Ну, иногда они же, иногда яйца бывают старые и новые, знаешь, да? Новые яйца очень тяжело чиститься. Старые яйца чиститься гораздо
2: новые,
3: легче.
2: Новые, в смысле, молодые, ты имел в виду?
3: Нет, в смысле, молодые. А в смысле, срок годности?
2: Ты же сказал, что есть старые яйца.
3: Конечно, если яйцо там месяц назад, которое снесено, а есть снесено и курицы там позавчера. Вот это вот, которое свежее, новое, да? Оно чистится сложнее, чем то, которое старенькое. Вот, и теперь и даже новые яйца будут
2: теперь
3: легко чиститься.
2: Теперь вы знаете все о новеньких и стареньких яйцах, дорогие друзья.
3: Да, и больше мы не успеем. Мы больше не успеем ничего вам рассказать. Хотели новости рассказать. Хотели рассказать вам про срок службы новых домов.
2: Сергей пишет, надо в эфире чистить яйца.
3: Да, будем чистить.
2: Чуть попозже, вместо городов.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
16: Я встретил розу, она цвела душистой прелестью. Была полна, меня манил той розы взгляд.

0: на радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 7 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, близкие люди сейчас особенно нуждаются в вашем внимании. Найдите время поговорить обо всем, что их волнует и тревожит. Песня дня «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
2: Тельцы, перед тем, как повздориться со второй половинкой, хорошенько все обдумайте и взвесьте, потому что ваш эмоциональный фон сегодня на пределе. Хорошее настроение ловите в песне «Когда-нибудь» Сергея Трофимова.
1: Близнецы, начните день с легкой тренировки. Это поможет настроиться на активный день. Верьте в себя, и все у вас получится. А песня дня «Устали кони» Игоря Слуцкого.
2: Раки.

0: подарки от близких людей. Главное не забывать их за это поблагодарить. А ваша песня «Самолетик» Валерия Кураса.
1: Скорпионы, на рабочих делах вам сегодня будет сложно сосредоточиться. Все, что можно переложить на чужие плечи, пожалуйста, смело перекладывайте. А настроение ловите в песне «Кукушка» Евгения Григорьева.
0: Стрельцы, звезды напророчили вам на сегодня неожиданные, но очень своевременные денежные поступления. Потратьте эти деньги на себя. А ваша песня в эту среду «Золотая рыба» Александра Новикова.
1: Козероги, обращайте внимание в эту среду на мелочи и по возможности не упускайте из вида ни одной детали. Это поможет вам добиться своей цели. Настроение ловите сегодня в песне «Раздевайся» Александра Розенбаума.
0: Какой же цели вы сегодня добьетесь в такой песне? Даже страшно предположить. Водолей, благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можно смело продвигать свои идеи. Они обязательно найдут отклик и будут приняты. А ваша песня «Раскрой окно» Михаила Шуфутинского.
1: Рыбы, нет смысла строить иллюзии. Сосредоточьтесь на том, что нужно для того, чтобы изменить ситуацию, которая сложилась у вас в жизни. По возможности избегайте сегодня конфликтов. Ваша песня «Ветер» Артема Демина.
0: Хорошая песня. Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +14 градусов.

0: Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
1: Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 38 дней. 8 утра в Москве в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем по итогам прошлого года. При этом в Брянской и Астраханской областях она была выше 200%, сообщил Росстат. Годом ранее, в 2024-м, самообеспеченность России картофелем находилась на уровне 92%. Данные не учитывают информацию по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Региональный материнский капитал достиг миллиона рублей и выше в 5 регионах. Это Брянская, Калининградская, Пензенская области, Приморский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает РИА Новости. На федеральном уровне выплаты на первого ребенка с 1 февраля составляют без малого 729 тысяч рублей, на второго – около 234 тысяч. В то же время каждый регион может устанавливать размер и правила выплаты семейного капитала. Как правило, его выплачивают за третьего и последнего детей, но в ряде регионов выплаты установлены за рождение первого и второго ребенка. Продажи новостроек в московском регионе сократились на 23% за минувшие три квартала. Наиболее существенное снижение зафиксировано в Новой Москве сразу на 47%. В границах Старой Москвы показатель упал на 29%, в Подмосковье только на 1%, сообщает РИА Новости. При этом средневзвешенная цена предложения по региону выросла до 570 тысяч рублей за квадратный метр. Осенние каникулы у школьников в этом учебном году будут самыми длинными за последние 10 лет и составят 12 дней. Те, кто учится по четвертям, отдохнут с 26 октября по 3 ноября. Кроме того, 4 ноября объявлен нерабочим в связи с празднованием Дня народного единства. В прошлом году осенние каникулы продлились 11 дней, в предыдущие 9 лет они длились 9 или 10 дней. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем БАДы. Как часто их покупаете? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Игорь Иванович.
4: Да, Людочка.
3: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
4: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
3: Как нет? Вы же здесь.
4: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними.
1: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Утреннее шоу в формате 2D всех приветствует. Желаем вам доброго утра. 8 часов 7 минут. Время московское. Пора поговорить о БАДах.
1: О здоровье.
0: О здоровье.
1: Есть новость, что каждый второй россиянин принимает БАДы. И меня это удивляет, потому что изучали отношения россиян от 18 до 45 лет, и привычка вот здоровья заботиться о своем здоровье, типа у всех уже теперь начинается у прям супер раннего возраста, и многие люди сами себе назначают различные препаратики.
0: Я видел людей, которые горсть БАДов... Да.

0: сами
1: по назначению врача добавки принимают 19%. Ну, и врачи тоже, мы же понимаем, что, ну, БАДы, это, я так понимаю, вообще не доказанные биологически активные, или есть какие-то доказательства?
0: Есть какие-то работающие, есть какие-то неработающие. Самое интересное, что один и тот же препарат на разных людей может действовать совершенно по-разному. То есть одному он будет помогать, а другому он помогать не будет.
1: Просто многие же насмотрятся в этих ваших интернетов. И оттуда, типа, о, вот этот пьет вот это, и я тоже это буду. И реально покупают себе молодежь. Я видела молодых девчонок с таблетницами, с такими, знаешь, там, да, типа, да, бат, да, на завтрак, на обед, на, и вообще на вечер. Ну, мне кажется, немножко странненько. Но давайте у вас спросим, вы какие-нибудь БАДы употребляете? Помогают они вам или не помогают? Или это больше такой эффект плацебо?
0: Да, если употребляете БАДы, то сколько в день? Потому что...
1: И от чего? Кто вам их прописал? Или вы сами себе их прописали?
0: Да, потому что бывает, что действительно люди выпивают с утра целую горсть.
1: А может быть реально...
0: Реально, типа, помогают.
1: Какая-то биологически активная добавка помогла вам похудеть или избавиться от какого-то заболевания.
0: Вот
1: нам
0: у меня,
1: все это интересно.
0: Я же рассказывал тебе.
1: Нет.
0: То есть я тоже употреблял БАДы для того, чтобы снизить уровень холестерина. Мне БАДы помогли, как бы, да.
1: Mm-hmm. Ну, то есть... Но ты же еще отказался от колбаски. Не только БАДы тебе помогли.
0: Я бы не сказал, что я прям совсем отказался от колбаски.
1: Да?
0: Ну, скажем так, я понизил. Я отказался от сала. А от колбаски я не отказался.
1: А что, стало вреднее, чем колбаска?
0: А это я тебе расскажу уже совсем скоро.
2: Реклама на радио «Шансон». Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс». От 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Радио «Шансон» представляет. Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Демин Дымова. Утро в формате 2D. На «Радио Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, растет потребление БАДов, все это отмечают, некоторые даже предупреждают, что не нужно увлекаться слишком большим количеством БАДов. Мы хотим сегодня с вами поговорить, употребляете ли вы какие-то БАДы, если употребляете, то в каком количестве, от чего, помогают или нет. Ну и так далее. Марина, вопрос адресован тебе.
2: Никакие вообще.
1: Почему?
2: Ни БАДы, ни витамины, ничего.
1: Никогда себе ничего не прописывала?
2: Ну, я просто не люблю заниматься самолечением.
1: Ты не смотришь телевизор, ты не видишь там рекламу БАДов?
2: Ну, так и что?
1: Не западаешь на
2: рекламу? А почему я должна как-то приносить
1: западать?
2: Деньги компаниям, которые
1: потому что эти
2: много
1: компании
2: вкладывают в рекламу?
1: Конечно, эти компании должны на какие-то деньги существовать.
2: Не знаю, ты знаешь, я специфически отношусь просто к самолечению в целом. И поэтому вот на самом деле, когда я сдавала кровь, выяснилось, что у меня очень низкий уровень гемоглобина. И этот ферритин, про который все говорят. Причем, ну, и когда я с врачом консультируюсь, говорю, ну, мне там сильно ниже нормы вообще. И я говорю, мне надо что-то делать? Он говорит, ну, вы не похожи на человека, у которого там мало сил, не хватает энергии.
1: Это
2: он
1: правда.
2: Говорит,
1: ну, то есть, типа, зная тебя, я подтверждаю слова
2: говорит,
1: этого
2: доктора. Он говорит, что есть люди, которые, ну, вот у них нет же, по ним видно, что у них дефицит железа, и они такие все вялые,
1: все такие
2: унылые.
1: Белые такие ходят, да.
2: Он говорит, вы кровь с молоком. Типа, вам, наверное, не надо. Но я говорю, в смысле, наверное? И я тоже спросила, говорю, вот в интернете, вот, ну, куча всяких там, он такой, я бы не стал этим заниматься. Ну, то есть, надо смотреть на свои ощущения. Он говорит, часто люди что-то употребляют, какие-то БАДы, ну, и это больше самовнушение, чем действительно реальной пользы. Просто у меня, я не врач, я никого не отговариваю перестать там пить БАДы или еще что-то, или наоборот, начать пить. Я не могу давать какие-то советы, я не компетентна в этом вопросе, но я, например, по себе знаю, мне кажется, в организме все есть. И если нарушить вот этот баланс и дополнительно ему что-то давать, ну, в смысле, подкармливать себя какими-то БАДами, витаминками, а вдруг организм перестанет это вырабатывать сам? По идее же, все в нас есть, поэтому мы живы,
1: но
2: здоровы.
1: Ну, я тебе расскажу свою историю. Ну, наверное, нет, ты имеешь право рассуждать так, как ты считаешь нужным, а правильно ты рассуждаешь или нет, тут уже не нам решать. Я тебе хочу рассказать свою историю тоже. Ну, то есть, понятно, что у многих людей с возрастом, там, да, меняется уровень холестерина в крови, да. Есть люди, которые повышаются уровень холестерина, есть люди, у которых он в норме, а есть люди, которые никогда не сдавали кровь на холестерин и понятия не имеют, какой у них холестерин повышенный или нормальный. Вот, я случайно просто сдал, мне сказали, что да, у тебя повышенный холестерин, надо принимать статины. Статины — это препараты, которые, если начинаешь принимать, то ты их пьешь до конца своей жизни. Потому что если ты в какой-то момент перестаешь употреблять статины, то уровень холестерина моментально вырастает до каких-то заоблачных высот. Да.
2: Но при этом есть же люди, которые не могут это не пить. Им необходимо пить эти статины.
1: Ну, да, это люди, которые знают свой уровень холестерина. А сколько людей... Ну, сколько у тебя холестерин, Марин? А? Вот.
2: Слушай, у меня тоже вот, когда я сдавала
1: не
2: железо...
1: Не сдавала, наверное.
2: Нет, у меня
1: да?
2: тоже было чуть-чуть превышено норму холестерина.
1: Превышено, чуть-чуть.
2: Но в рамках нормы.
1: В смысле в рамках нормы? Либо смысле... чуть-чуть
2: нет.
1: превышено,
2: но
1: либо
2: в смысле,
1: на...
2: там же есть, что
1: цифру назови.
2: Я не помню, я сейчас тебе не скажу.
1: 5,19. 5,19.
2: Такая должна быть.
1: Это вот предельно, да, все, что выше 5,19, это превышенный уровень холестерина, который необходимо снижать. Вот, и...
2: Доктор, такая занудная у вас программа, можно я переключу? Я прям вот это вообще не люблю, честно говоря.
1: А что мы тогда об этом
2: говорим? Я понимаю, например, всякие, я помню, вот когда я ходила
1: 10 секунд про свою молодость, про твой спортзал.
2: Я хотела про молодость и про спортзал рассказать.
1: Про молодость и спортзал ты мне расскажешь, и нам, наверное, слушателям всем расскажешь.
2: Пишите, вы употребляете БАДы, если да, то какие, то...
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
0: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Что я хочу тебе сказать, Марина, наши радиослушатели меня радуют. Они меня радуют тем, что у них хорошее здоровье, потому что никто не принимает ни БАДов, ни каких-то препаратов, абсолютно здоровый, как Мария, массажист, например, из Санкт-Петербурга. Она пишет: «Доброе утро, не покупаю никаких БАДов, но если только глицин считать БАДом, то только его и то только на ночь. Всем хорошего здоровья и прекрасного
2: вообще
1: настроения». Ну, молодец,
2: прекрасно.
1: Мария, да.
2: Коротко о наших слушателях. Самый лучший БАД – это самогон, пишет Борис. А Наташа пишет: ну как же без сала-то? Вот они, БАДы наших радиослушателей. А Ольга пишет: доброе утро, любимые ведущие. С понедельника я начала принимать БАДы, иначе никак не могу выгнать воду из организма. Отечность достала. Сейчас многие принимают, и реально есть результат. Я тоже решила пропить курс, посмотрю, как будет у меня.
1: Ну, потому что да, я согласен с Ольгой. Может быть, это более щадящий способ, нежели препараты мочегонные какие-то сразу принимать. Потому что, ну, как бы мочегоны сильно вымывают минералы, и
2: ну, а
1: кости становятся хрупкими.
2: Какие-то просто чаи травяные так не работают?
1: Чаи травяные уже ближе к БАДам, мне
2: кажется.
1: Хотя
2: они, конечно, вот эти травяные чаи, которые вот такие типа в аптеке продаются, они больше похожи на какую-то
1: солому.
2: Отвар сена. Ну, то есть это все какое-то действительно такое. Так, а вот интересная история нам пришла от Константина. Доброе утро, Марина и Артем. При сложном переломе лодыжки старый врач-травматолог с большим опытом и операцией посоветовал кальций, посоветовал, значит, мумиё. И, в общем, спустя несколько лет мумию выставили на посмешище, так как это из чего?
1: Помет летучих мышей, никакой нет пользы. Да, ну это помет летучих мышей. Но
2: почему
1: тут
2: так называется красиво?
1: Мумия?
2: Да.
1: Ну, потому что,
2: мне
1: не знаю.
2: Мумий-тролли напоминает.
1: Мне кажется, где-то вот типа Афганистан, что-то там вот это все дело зарождалось в свое время. Я могу путать, может быть, Индия.
2: Да.
1: Ну и, короче, смысл в том, что какое-то время это был очень модный препарат. Но прям все друг другу назначали, рекомендовали.
2: А это вкусно? Или это запивать водой надо как-то?
1: Да, там как-то водички разбавляешь.
2: Это типа как гриб в банке, вот этот чайник?
1: Ну, нет, не как гриб в банке.
2: Ну, в общем, но из этой же серии?
1: Да нет, это не из этой серии. Ты просто не застала вообще мумиё, а
2: конечно,
1: сейчас
2: не.
1: Его
2: хотя
1: уже
2: вот Светлана
1: нет.
2: Тебе пишет: доброе утро, любыми ведущие, из БАДов я принимаю омегу-3, коллаген. Это мне врачи рекомендовали. В начале лета я сама себе назначила мумиё. Угу. Помогло очень пригостить.
1: Я про это и говорю, что мумиё не факт, что это не помогает. Потому что у меня мои родственники даже принимали этот препарат. И как бы всем, ну, никто не жаловался. Всем всех все устраивало. Я не принимал ни разу мумиё, я ничего не могу про него рассказать.
2: Вещество находится в трещинах скал и в горных пещерах.
1: Да, да, действительно.
2: На Алтае, в Саянах и на Памире.
1: Да, и действительно, как бы летучие мыши.
2: Я же говорю, это как-то связано
1: связано с летучими
2: пчелами,
1: мышами.
2: Мне кажется.
1: Только
2: потому что
1: вместо
2: это
1: пчел летучие мыши.
2: Так же переводится, как вообще-то как воск. Откуда у летучей мышки воск?
1: Ну, не знаю, в общем.
2: Мне кажется, это какой-то миф про летучие мыши. Нас слушают умные люди. Я просто не доверяю интернету, я хочу доверять людям. Напишите, что это такое.
1: Так, Алена нам пишет: доброе утро. Купила витамины, все пьют, и мне надо. Забываю иногда пить, бросила. Ничего не принимаю. Гемоглобин всю жизнь, Марина, у меня ниже нормы. Это вот Алена из Ростова-на-Дону.
2: Евгений тоже у нас любитель и эксперт, пишет: вообще-то пиво в воду хорошо выгоняет.
1: Хороший совет.
2: Вы точно доктор? Вячеслав пишет: был донором крови и рекомендовали врачи железо пропить дополнительно. Сейчас я на снижении веса принимаю для этого L-карнитин с гуараной перед тренировкой 3 раза в неделю. Реально помогает, но только с тренировками. Кстати, да, я знаю людей, которые вот это едят протеиновые батончики, чтобы похудеть. Ну, тоже, как бы, я думаю, ну, вы же не ходите в зал. Сейчас Артем покажет свои протеиновые батончики. Ну, то есть я понимаю, когда люди действительно активно занимаются спортом, и тогда они действительно с шоколадок перешли на вот эти вот протеиновые батончики. Что это, гематоген у тебя кокосовый? Или что у тебя там?
1: Нет, протеиновый батончик.
2: Смотрите, ну, ты бегаешь, ладно, к тебе вопросов нет. Но есть люди, которые... Я просто, у меня раньше была знакомая, которая, она на работу с утра приносила чипсики, вот, кока-колу, а потом протеиновый батончик. Я говорю, батончик-то тут как будто лишний в этом наборе для полезного завтрака.
1: Нет, ну, кстати, что касается L-карнитина, что касается каких-то вот добавок для, ну, спортивных добавок, я, правда, вот принимаю, да? Честно скажу, да. Ну, у меня понимаешь? Прям есть порошки, которые...
2: А ты же еще что-то пил, чтобы ногу не сводила, помнишь?
1: Да, препараты,
2: кальций. Мне кажется, ты жертва маркетинга вообще. То есть ты вот на это все ведешься. Ты, коллаген пил. Ну, то есть,
1: Я периодически пропиваю коллаген.
2: Меня просто что смущает. Почему это называется биологически активная добавка, а не витамины или не лекарства? Ну, то есть получается, что это какая-то категория товаров, которые не совсем...
1: Не являются лекарственными средствами, да. И принимаются без назначения врача.
2: Ну, а нельзя же ничего принимать без назначения врача. Ну, по идее, чтобы не навредить своему организму.
1: Только в одном
2: почему
1: случае.
2: Почему все это нельзя пить беременным? Нельзя пить детям? Потому что это, наверное, не супербезопасно.
1: Может навредить, да. Все, любой препарат может навредить.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет. С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несмотря на то, что ожидаемую всеми «Ладу Азимут» уже вовсю выпускают серийно, инженеры «АвтоВАЗа» решили проверить новый кроссовер на прочность с суровым инженерным размахом. В ходе испытаний на ключевые элементы силовой конструкции кузова воздействовали специальным устройством с нагрузкой до 10 тонн. Чтобы обычным водителям было проще представить масштаб, на заводе пояснили: подобный вес сопоставим с массой 6-7 легковых машин или двух африканских слонов. В рамках эксперимента устройство методично вдавливали в область боковой двери на глубину 46 сантиметров, создавая экстремальное напряжение для всего силового каркаса. Зачем «Азимуту» нужна суперспособность выдерживать на конструктиве парочку гигантов из саванны? Вопрос открытый. Есть и еще одна пикантная подробность. Официальные результаты этого впечатляющего эксперимента «АвтоВАЗ» предпочел не раскрывать. Сохранил ли кузов геометрию или в процессе превратился в аккуратный блинчик, будущим владельцам предлагается догадываться самостоятельно. Это самая тяжелая автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

от самых чугунных ворот начинается добрососедство в этом

0: радио «Шансон» реклама.
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации «Премиум Техно Плюс». Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
8: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
9: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
10: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» по четвергам в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
12: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегру».
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Откровенно! Сокровенно.
15: Откровенно о сокровенном.
16: Итак, сегодня хотим с вами поговорить откровенно относительно приемов БАДов. Принимаете ли вы БАДы? Доверяете ли вы биологически активным добавкам? Или вы верите только медицинским препаратам, лекарствам, которые выписывает врач в поликлинике? Пишите плюс 7 909 955 103 и 0.
17: Смотрите, история от Натальи. Любимый ведущий, какое-то время я принимала различные биологически активные добавки благодаря подруге, которая этим занималась. Никакого положительного эффекта я не получила. А вот аллергия у меня появилась, борюсь с ней до сих пор. И также нас спрашивают, как вы относитесь к некоторым сетевым компаниям, которые везде рекламируют как раз БАДы. Мне кажется, сейчас какая-то мода. Потому что, во-первых, много говорят про «надо заботиться о своем здоровье». Если ты о себе не заботишься, ты себя не любишь. Если ты себя не любишь, почему там вселенная тебя полюбит? Вот эти все общие фразы. И реально кто-то на этом неплохо зарабатывает, впаривая, втюхивая людям. Потому что вот у меня мой дядя, самых честных правил.
16: Так, что твой дядя сделал? Ну-ка расскажи нам.
17: Взрослый мужчина, классный вообще, невероятный человек. Он подсел на какую-то... Я не знаю, не буду говорить в эфире. В общем... типа ему говорят, вы похудели, вот вы покупаете у нас вот эту вот еду, вот эти какие-то там порошки, вот чаи, вот это вот все. Он ездит в офис, его там взвешивают, его в общий чат выкладывают. Он говорит, там какие-то тетушки ходят, мы вот всех...
16: Это ну, компания, которая заканчивается на слово «лайф».
17: Да. И, короче, мы когда приехали, а у меня дядя такой, знаешь, он увлекается, он то ли то йод принимал, то там какие-то...
16: У меня дядя тоже самый... Все дяди через это должны пройти.
17: В смысле, вот это какие-то там, что нужно больше там 100 соды. Ну, в общем, какие-то штуки он все время он что-то начитается. И тут мы такие с мамой. Теперь вот это вот лайф у него. Ну, и, в общем, мы поржали. Он говорит, ну, попробуй, это вкусно. Он меня угостил. Я попробовала какой-то порошок, какие-то чипсики. Ну, это реально дорого стоит. Ну, то есть,
16: это не дешево, да, развод. Абсолютно. Конечно.
17: Люди на это подсаживаются. Ну, может быть, но похудеть же можно, просто закрыв рот на замок. Понимаешь? Ну,
16: сложно.
17: А там тебя хвалят и говорят, давай еще вот порошочку и выпей, там разведи с водой. Ну, то есть, и с одной стороны смешно, а с другой стороны, сколько историй, когда взрослые люди огромные деньги туда спускают, и это, ну, это немножко как какая-то секта, как будто бы, нет?
16: Немножко есть такая история, да. Я ничего не пью из БАДов, пишет нам Ольга. Пила по совету подруги и что-то не заметила никакого результата. А вот детям доктор назначил омегу и есть рыбу системно. Сын так любит этот противный рыбий жир, что даже просит добавку. Ну вот видите, главное, чтобы пошло все в пользу, конечно же. Так, доброе утро. БАДы – это химия. Так, дальше какой-то вот идет рецепт. На самогоне.
17: БАД на самогоне? Это что-то новое.
16: Какой-то рецепт на самогоне к БАДам не имеет никакого отношения.
17: Маруся нам пишет. Можно зачитаем ее историю? Что ей на прошлой неделе исполнилось 53 года, и на приеме невролог назначил ей БАД для поддержания костей, чтобы не было остеохондроза. И, значит, и Маруся говорит, а этот БАД мне абсолютно не подходит, стоит он немалых денег, от него живот урчит, нарушена микрофлора, и как после этого доверять врачам? Ну, понимаете, врачи же тоже разные, они же не будут советовать то, что не надо советовать.
16: Невозможно, чтобы одно лекарство действовало на всех одинаково, это все понятно. Так, Виталий нам пишет, пользуюсь, пью БАДы уже 30 лет. Помогают чувствовать себя лучше и, возможно, даже помогают предотвратить зарождение каких-либо болезней. Во всяком случае, Виталий в это верит. Ни в коем случае не отменяю никогда лечение, которое назначает врач.

0: Ну, по идее, наверное, да. Мне понравился
1: на травах сделанный, как бы,
0: анекдот, который нам присылает Александр. Врач посоветовал пропить железо. Пропил сначала автомобиль, а потом и железный гараж. Ну, что-то не помогло. Ха! Ну,
1: да,
0: смешно.
1: Да.
0: Просто я не умею читать анекдоты, наверное, да?
1: Наверное,
0: или анекдот,
1: да,
0: не смешной.
1: Так, Алекс нам пишет, у любого лекарства есть сертификат, который можно проверить на сайте по лекарствам. Даже у вазелина есть лицензия. Вот, БАДы не всегда полезны. Пользуюсь сезонными фруктами. Не занимаюсь самолечением. Организмы разные. Кому-то подойдет, кому-то нет. Врачи тоже советуют. Натощак ложку иммунного коктейля. Это грецкие орехи, курага, чернослив.
0: Ой,
1: в блендере, смешанные с медом. Вот, Саша из Москвы. Ну, на самом деле,
0: слушайте,
1: да, вот эту штуку я тоже какое-то время пробовал, да. Но там очень много, как бы, сахар сразу, инсулин.
0: Туся уже пишет, Артем, какие БАДы, делись.
1: А, ну, напишу.
0: Ну, подождите.
1: Расскажу.
0: Ну, вы имеете в виду, вам они могут не подойти. Мне понравилась история от Марго, наверное, уже в следующем выходе ее зачитаем, в следующем части. Немножечко еще эту тему продолжим, а потом как начнем все ваши любимые игры, рубрики и эфирные забавы.
1: Нам есть что сегодня разыграть? Ну-ка, расскажи.
0: Ну, у нас есть два билета на концерт Алексея Петрухина.
1: Раз.
0: Лот номер раз.
1: Так.
0: А лот номер два, у нас есть два билета на российскую серию кольцевых
1: гонок. Ох ты,
0: то,
1: как
0: что
1: круто.
0: Пройдет уже в эти выходные гранд-финал закрытия сезона.
1: В общем,
0: так что
1: нас...
0: оставайтесь с нами, у нас есть подарки.
1: Ожидают два интересных часа, поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Мечтаете о квартире с ремонтом?

0: И деталь продумана и на своем месте. Суварстроит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Суварстроит. Звоните 207 10 35. 207 10 35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой. Радио
1: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 38 дней. 9 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Проще всего в России устроиться на работу в ритейле, медицине и промышленности. В этих отраслях число предложений значительно превышает количество соискателей, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску персонала. В ритейле активнее всего ищут специалистов по продаже текстиля и обуви, продуктов питания, напитков. В медицине легче всего найти работу врачам, медсестрам и лаборантам. В промышленности проще устроиться в такие сферы, как станкостроение, пищевое производство и энергетика. В российских детсадах развиваются дежурные группы и группы выходного дня. Кроме того, есть круглосуточные группы. Они удобны для родителей, работающих посменно, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, в стране обеспечена практически стопроцентная доступность дошкольного образования для детей всех возрастов. За последние 10 лет доля воспитанников в яслях выросла с 15 до 17%. Ранее сообщалось, что Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Акцент будет сделан не на заучивании детьми букв и цифр, а на знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Самыми популярными направлениями для речных круизов из столицы на следующий год стали Пермь, Астрахань и Соловки. Продажи открылись еще в середине лета, сообщили ТАСС в московском речном пароходстве. Наибольшее количество бронирований зафиксировано на кольцевой речной круиз «Московская кругосветка». Он начинается и завершается в столице. Теплоход проходит по Волге, Оке, Москве-реке и каналу имени Москвы. В текущем сезоне навигации самыми популярными стали маршруты по Волге до Казани и Нижнего Новгорода. Часто в этом году путешественники отправлялись в круизы по Золотому кольцу, а также до Санкт-Петербурга с заходами на Ладожское и Онежское озера. По этим направлениям была практически стопроцентная загрузка. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать БАДы. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:08 почти уже минут. Время московское. Утреннее шоу в формате 2D здесь. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Отличного вам настроения, прекрасной среды.
1: Обсуждаем сегодня БАДы. Биологически активные добавки, что вы пьете, кто вам это прописал, кто вам это назначил. И супер длиннющее сообщение пришло.
0: Супер длиннющее, хорошее определение так, для сообщения.
1: От Романа из Москвы, ну просто реально это сочинение целое. В общем, БАД, он пишет нам, Роман, это форма регистрации средства. Лекарственное средство, это там другая сертификация. И, в общем... Как же это покороче рассказать?
0: Лекция про то, что такое БАДы или что это, я не понимаю.
1: Ну, что если регистрировать что-то как лекарство, то это огромные, я так поняла, испытания. Много нужно лекарственных всяких испытаний провести.
0: Лаборатория должна быть
1: целая,
0: да?
1: И это очень дорого. И поэтому зарегистрировать что-то как биологически активную добавку намного проще для производителя.
0: Так.
1: И, в общем...
0: При
1: дальше...
0: этом помогают они, по мнению Романа, или не
1: Роман
0: помогают?
1: Пишет, что все пришло к тому, что мелких выдавливают. Кстати, все крупные — это лохотронщики, это никакие не переработчики рогов, морала, салт. Кстати, рога морала очень дорого стоят, эти панты. Тут не может быть низкой цены, как мне кажется. Поэтому, в общем, человек делает добавки. Откуда он возьмет средства, пишет нам Роман, чтобы зарегистрировать его как лекарственное средство? Денег на это нужно миллионы, миллиарды. И, короче, дальше куча странных людей, пишет нам Роман, которые говорят вслух, то есть мы с тобой эти странные люди, мы тоже говорили, что да, это химия, но вы же взрослые люди, пишет нам Роман, это глупая фраза, сам человек — это тоже химия, и если что, зеленый огурец на грядке, в общем, тоже химия. Важна доза. Ой, Роман, как много всего написали, я так и не поняла, что в итоге, вы, короче, за БАДы, да?
0: Ну, видимо, да.
1: Ну, то есть,
0: так много букв и так мало смысла. Я за БАДы, ребята, и все.
1: Но надо при этом Роман подтверждает, что есть какие-то БАДы, у которых плохая репутация, и они плохие. А есть хорошие БАДы? Ну
0: так
1: прекрасно.
0: Так всегда было, есть и будет. Так, вот Марго пишет, что ее тетя тоже увлеклась сетевым маркетингом. Вот этим.
1: Так, вот это, конечно,
0: только уже другая компания. Не та, которая на Life заканчивается. Вот, и тетя этой продукции нас просто душит, ну вот просто заставляет нас ее приобретать. Меня, кстати, не продавило, а вот моего мужа продавило втихаря от меня. Заказали, зарегистрировали на сайте какие-то продукты. Вот они стоят, так, никто их не употребляет. А, они стоят, эти продукты. Никто их не употребляет, никому они не нужны. Ну, конец месяца, в прошлом месяце подходит, а она ему названивает, типа, надо опять покупать.
1: Ну, это
0: надо
1: жесть.
0: Опять пропивать, продавая эти препараты. В общем, семьи сестер жалуются, что она просто на всех давит. Но это нормально, что она давит. Она деньги зарабатывает, что она давит. Вы уж там сами хотите пейте, хотите нет.
1: Чтобы вы покупали эти все добавки.
0: Ладно, скоро еще почитаем ваше сообщение. Плюс 7-909-955-1030.
4: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Главный герой на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это игра «Главный герой» на радио «Шансон». И в качестве приза мы хотим предложить вам два билета на концерт Алексея Петрухина, который пройдет 1 декабря в концертном зале «Москва». Концерт называется «Твой берег».
2: Харизма, неподражаемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залам. И «Пластиночка», и «А жизнь моя», и «На коня бы да в степь», и так далее. И другие песни Алексея Петрухина, которые вы хорошо знаете, они уже стали по-настоящему народными, вышли далеко за пределы жанра, поэтому роскошный будет концерт, и два билета мы прямо сейчас в эфире «Радио Шансон» разыграем.
1: В общем, Алексей Петрухин, программа «Твой берег». Не только Алексей будет на сцене, но и ожидается огромная музыкальная команда артиста и звездные гости.
2: Возрастное ограничение 12+.
1: 12+. Итак, два билета. Чтобы их получить, необходимо седьмым прислать правильный ответ на вопрос.
2: Давай, вопрос, Мария. Такой. Как называется песня, которую Алексей Петрухин исполняет в дуэте с Аллой Рид?
1: Она называется «А в плацкартном вагоне», она называется «А в купейном вагоне» или она называется «А в вагоне ресторана».
2: Надо быть седьмым. Кто отправит правильный вариант нам в мессенджер Макс и будет седьмым, тот и получит два заветных билетика.
1: Все, ждем ваши сообщения. Плюс 7-909-955-1030. Скоро подведем итоги.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. Буфет.

0: Главный герой на радио «Шансон».
1: Ну, что я хочу сказать, Марина, очень сложный был у нас, конечно, вопрос сегодня. Ну, люди не знают, какую песню Алексей Петрухин.
2: Ну, что ты придумываешь? Ни одного неправильного ответа нет.
1: Это правда, дорогие друзья, вы все молодцы, вы все прекрасно знаете, что это песня о вагоне-ресторане, но...
2: Причем на эту песню такой роскошный клип, если вы его еще никогда не видели, то получите невероятное удовольствие от просмотра клипа на песню о вагоне-ресторане. Конечно, это был правильный ответ. И кто же нам... седьмым.
1: Вот именно. Самое сложное было оказаться седьмым, дорогие
2: друзья.
1: Самое
2: сложное было, знаете, у нас просто чуть не сломался мессенджер Макс, потому что сообщения сыпались. Мы только насчитаем седьмое, начнем его заходить в него, а туда не заходит, потому что все сыпется. А седьмой сегодня была, да, она, женщина по имени Альбина. Номера телефона нет, но на фотографии Альбина с роскошным букетом розовых роз. Альбина, напишите ваш номер телефона, и мы вам расскажем, где забрать два выигранных билета на роскошный концерт Алексея Петрухина, который пройдет уже 1 декабря в концертном зале «Москва».
1: Поздравляем еще раз Альбину, и для всех поклонников творчества Алексея Петрухина и Аллы Рид звучит эта песня.
2: Совпадение?
1: Кто-то слушает, а кто-то смотрит клип. Давайте посмотрим.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Так, ну что, билеты на концерт Алексея Петрухина мы пристроили. Можно вернуться к нашей теме.
2: Давай тема у нас сегодня. К нашей теме.
1: BAD или БАДы.
2: О боже, BAD. Мы тут зачитывала я вам длиннющее, супер длинное сообщение от Романа. Но оно было немножко такое. Я его на самом деле рассказала, как смогла, чтобы уложиться.
1: Ну, рассказала, правда, криво. Я согласен.
2: И мне понравилось,
1: с Романом.
2: Роман пишет: мои слова только бывшая так переворачивала.
1: Ну а смысл был в том, что очень многие делают именно, ну, делают препараты, называя их именно БАДы, потому что сложно зарегистрировать их как лекарственные препараты. А по смыслу, типа, что БАДы такие же могут быть эффективны, как и лекарственные препараты. В этом вот эти двумя словами.
2: Посыл,
1: да?
2: Был такой.
1: Посыл,
2: да,
1: был такой. То есть, конечно, Роман как бы объясняет, что не все БАДы бесполезны. Вот.
2: Ну, это достойное пояснение, объяснение, как будто бы стало на душе легче от него, может быть.
1: А ты не знал об этом? Что не все БАДы бесполезны.
2: Не знаю.
1: Или для тебя БАД — это уже как спам в почте?
2: Это как БЭД.
1: Да?
2: Знаешь, как это хорошее дело браком не назовут.
1: Не, я считаю, что когда тебе назначают какие-то серьезные лекарственные препараты, ну, например, вот опять же эти статины, никуда от них уже не уйти.
2: Ну, а вот если человек, допустим, ему назначили эти статины, а
1: вот мне
2: такой:
1: назначили,
2: не буду пить,
1: я
2: и
1: не
2: стало
1: буду
2: ему хуже, потому что он лечь пытался БАДами снизить свой
1: холестерин. Вот я пытаюсь БАДами, у меня пока получается, но смысл в чем? У статинов очень много как бы побочных эффектов, и их нужно принимать всю жизнь. Вот два фактора, которые меня пока останавливают на то, чтобы подсесть на статины.
2: А сколько стоит вот БАД, за которым ты заменил статин?
1: Ну, и упаковка стоит
2: сколько
1: порядка...
2: Сколько стоят эти статины, которые 500
1: рублей. Статины стоят 2000 в месяц.
2: Mm-hmm.
1: Но как бы... Но это мне такие навыписывали, а там, может быть, есть и попроще статины. Дело не в этом. Дело не в цене. Дело в том, что реально есть как бы побочные эффекты, хотя
2: так
1: и препарат лекарственный, официально продающийся во всех и все остальных.
2: Слышал ли ты что-нибудь про живую и мертвую воду? Доброе утро, любимые голоса радиоэфира.
1: Слышал.
2: Сергей, вот у меня отец, он же в советские времена где-то начитался про эту живую и мертвую воду. Сам собрал установку и готовит эту воду, сам пьет только живую. Много лет, и нас тоже заставляет.
1: С ионами серебра там или в чем там прикол?
2: Чувствую себя прекрасно, полон сил. Я был удивлен, что сейчас про это даже передача есть, про эту живую и мертвую воду. Люди пьют, лечатся ей, и она помогает. А есть живая, а есть мертвая вода?
1: Но якобы вода, пропущенная через ионы серебра, становится какой-то там типа
2: а
1: живой.
2: А все вот эти люди ставят себе фильтры, это про живую воду?
1: Это вообще не про это.
2: А, да?
1: В данной ситуации речь... Посыл был вообще не про это.
2: А где вы про это узнаете? Ну ты где про это? Просто потому что ты взрослый?
1: Очень много есть приборов, которые сейчас рекламируются в средствах массовой информации, в том числе на радио, где рассказывают об установке, которая из мертвой воды делает воду живую. Но
2: там что-то про электроды, да?
1: Да, да, да, да, да. Но я вот как раз в эту историю как-то...
2: Если...
1: Я в нее не погружаюсь, я ее не знаю, я ее не могу ни критиковать, ни рекомендовать, поскольку это не...
2: Научных доказательств того, что электроактивированная вода способна лечить хронические или серьезные заболевания, по приему внутрь не существует.
1: А приборы стоят денег немалых, поэтому как бы мы не рекомендуем такие вещи в нашем эфире.
2: Пить воду полезно.
1: Я бы не сказал.
2: Почему нет? Ну, полезнее, чем пиво и водку.
1: Все зависит от объема, Марин. Что касается воды, все зависит от объема. Я считаю, что воду нужно пить только в том случае, если ты испытываешь жажду.
2: Так.
1: А вот так вот выливать в себя там 2 или 3 литра, когда ты даже пить не хочешь, это не про меня. Но у меня получается много пить воды, потому что я веду активный образ жизни. У меня либо большой теннис, либо
2: бег. Вы на него посмотрите.
1: Да, я там потею уже, ну, что-то час бегаешь, активно занимаешься. Конечно, после этого ты пьешь много. Поэтому как бы я не пью специально.
2: Ой,
1: но
2: подожди,
1: я
2: у нас
1: пью, когда
2: срочное объявление.
1: Хочу попить. 20 секунд.
2: У нас Евгений Соколов, который выиграл билеты на концерт Сергея Куренкова, может пойти по семейным обстоятельствам,
1: так,
2: и готов свои 2 билета кому-то из слушателей отдать.
1: Угу.
2: Давайте, кто 7-й нам пришлет, хочу на концерт.
1: Хочу на концерт Куренкова?
2: Да.
1: Давайте, смотрите.
2: И
1: как
2: мы пристроим билеты Соколова Евгения.
1: Давайте, если вы из Москвы, конечно же,
2: да.
1: Хочу на билет Куренкова, на концерт Куренкова. Все, присылайте.
2: Мы потом расскажем, где концерт, и скажем, кто 7-й.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Праздник день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь, пшикай, хочешь, маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
10: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере Астория Гранде. Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере Астория Гранде. Бронируй билет на astoriagrande.com.
11: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Откровенно! Сокровенно.
14: Откровенно о сокровенном.
1: Ну что, у нас неожиданно два билета на концерт Сергея Куренкова появились, да?
2: Да.
1: И мы их уже, я так понимаю, пристроили?
2: Пристроили.
1: В хорошие руки отдаем.
2: А вот я не знаю,
1: вопрос,
2: хорошие?
1: А это важнейшее условие. Потому что люди просили именно в хорошие руки отдать билеты.
2: Ну подожди, мы же не собаку отдаем. Как мы проверим? То есть если бы мы, допустим,
1: пристраивали... Фотография рук, как котика минимум, необходимо.
2: Так, Марина была сегодня 7-й.
1: Марина?
2: Блондиночка, у нее каре, она на аватарочке в черном платье.
1: У тебя нету номера телефона,
2: номера телефона нет. Ну вот Марина участвует в интеллектуальных играх. Квиз какой-то был, видимо. Марину сфотографировали. У нее леопардовая юбка. Ну прям Марина такая леопардесса. Марина, напишите нам, хорошие ли у вас руки, добрые ли. Да? Все? Мы...
1: А, да, квиз, там какой-то значок точно есть.
2: Ну, я думаю,
1: да,
2: ты
1: вижу,
2: скажешь,
1: Марина.
2: Где концерт.
1: Вижу,
2: то,
1: Марина. Так, что касается концерта, дорогие друзья, у нас есть информация. По поводу концерта мы, конечно же, еще раз с огромным удовольствием вам напомним, что концерт состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». В программе концерта лучшие хиты многократного лауреата премии «Шансон года». Песни, которые вы знаете наизусть, например, «Женщина в воздух» или «У тебя в глазах», или «Я тебя рисую», будут, конечно, и премьеры новых песен. 17 октября, только живой звук и только душевная, теплая атмосфера в зале. Возрастное ограничение, спросите меня вы, да, оно есть, 12+, отвечаю.
2: Мы у тебя спросили, ты нам ответил.
1: Я ответил.
2: Мы счастливы, у нас
1: надеюсь,
2: есть еще время немножко сообщения почитать, или уже нет?
1: Конечно, у тебя есть, три минуты.
2: Три минуты, почитать. Просто очень интересное сообщение, мы тут все обсуждали, эти ваши холестерины, статины
1: и прочие
2: и БАДы. И Александр пишет, здравствуйте, дорогие ведущие, Марина и Артем. А у меня ситуация такая, мне назначили статины, а я, как и Артем, стала пить БАДы.
1: Так.
2: К сожалению, в итоге дело дошло до операции, поэтому я теперь в БАДах разочарована. Может быть, послушала бы врача и не дошло бы дело до операции. Мы еще уточняем, Александр, какая у вас операция?
1: Операция ли на сердце или на сосудах, да? Ну, то есть, по всей видимости. что-то связано с холестериновыми
2: вот
1: бляшками.
2: Вот поэтому, да? Дорогие друзья, потому что огромное количество людей спросили у Артема, пришлите нам, что это за БАДы. Вы имеете в виду, что
1: конечно.
2: Есть и история, и как
1: конечно.
2: У Александра.
1: Да,
2: и
1: да, да,
2: поэтому
1: да.
2: всегда нужно слушать врачей. И
1: вести здоровый образ жизни еще при этом.
2: Отказаться от колбасы, от майонеза, от чего-то жирного. Говорят,
1: такого.
2: Даже яйца опасны, если нет, у вас повышенный холестерин.
1: Нет, вот как же, раз, да? нет, вот как раз с яйцами очень сильно напутано.
2: Вот
1: яйца
2: Александр тебе
1: можно
2: ответил,
1: есть.
2: Что операция стентирования у нее была.
1: А, ну да, да, да. Это вот как раз.
2: Да,
1: устанавливают стенд, да. В сосудах. Да.
2: Марина пишет: обалдеть! Ой, как приятно, я даже не ожидал. Марина, ну вам нужно будет как-то отблагодарить человека, который вам билет. Потому что он выиграл билеты на радио. А вам, как бы, ну вы тоже на радио выиграли, но все
1: да,
2: равно.
1: Да, вы можете отблагодарить этого человека через нас. Значит, для этого необходимо прислать две коробки конфет.
2: Почему две-то? Давай больше просить.
1: У нас же двое.
2: Проси больше, дадут меньше. Как двое? У нас целый штат сотрудников, Артем.
1: Слушай, ну в эфире-то мы вдвоем работаем сейчас или нет? Сейчас? Или там сейчас? Же сидит да. какой-то штат и слушает нас.
2: Да, подбирают для нас слова. Говорят, ребят, вот пора смеяться, пора делать паузу. Вы что-то уже обнаглели, да?
1: В смысле?
2: Нам говорят наши люди по поводу конфет.
1: По поводу...
2: Тебе продюсер громко так грозно на тебя смотрит.
1: Как нас разнесло по поводу конфет или что?
2: И говорит, какие вам конфеты, вам на бархатный шансон. Ребята, собирайтесь уже.
1: А, кстати, да, давай про бархатный шансон напомним, что ли, да?
2: Что мы про него напомним? Мы и не забывали, и никто не забывал. Уже 24 октября мы выезжаем на бархатный шансон.
1: В
2: как
1: месяц...
2: вы тут без нас?
1: Это меньше...
2: Если вы переживаете, как
1: меньше
2: вы тут без нас...
1: Меньше трех недель, дорогие друзья.
2: То надо... покупать путевки на специальном
1: да.
2: сайте Парате, чтобы вас никто не обманул. Никаких других сайтов нет, только радио Шансон и официальный туроператор, с которыми мы сотрудничаем, это Парате. А, поэтому, если вы хотите позажигать под Пальма де Майорка, хорошая песня. Почему на своем эфире нет, Артем?
1: Ну, давай. Можешь
2: спеть? Я не могу спеть. Я не... Так, что
1: люди спрашивают, а кто из артистов будет на бархатном шансоне в этом году? Расскажите, пожалуйста, с удовольствием расскажем.
2: Борис тебе пишет, вообще-то в конфетах сплошной холестерин.
1: Не, кстати, конфетки, да, мы любим. Так, Михаил Шуфутинский будет, вы не поверите. Будет обязательно Михаил Бублик. Султан Лагучев прямые...
2: Ты знаешь, что ли, открыл? Наконец-то ты начинаешь называть артистов.
1: Впервые примет участие в бархатном шансоне Султан Лагучев. Будет Алексей Брянцев. Мне кажется, тоже Алексея раньше не было, да?
2: Алексей Петрухин будет.
1: Алексей Петрухин, да. Евгений Григорьев будет. Так.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов сказал.
1: Анатолий Полотно, Федя Карманов.
2: Михаил Бублик сказал.
1: Тамара Кутидзе сказал. Сергей Любавин. Обязательно будет Евгений Кемеровский.
2: Все будут, и вы приходите, дорогие друзья. Будем играть в гольф.
1: Категория какая? 12+? Или
2: 12+.
4: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Среда на календаре, 7 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, близкие люди сейчас особенно нуждаются в вашем внимании. Найдите время поговорить обо всем, что их волнует и тревожит. А песня дня... «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
2: Тельцы, перед тем, как повздорить со своей второй половинкой, хорошенько все обдумайте и взвесьте, потому что ваш эмоциональный фон сейчас почему-то на пределе. Настроение ловите в песне «Когда-нибудь» Сергея Трофимова.
1: Ну, если сильно хочется повздорить, все-таки можно и повздорить. Близнецы, начните день с легкой тренировки. Это поможет настроиться на активный день. «Верьте в себя» песня дня «Устали кони» Игоря Слуцкого.
2: Раки, очень много времени у вас сегодня будут отнимать пустые разговоры. Из-за них вы упустите возможность довести до конца все дела, которые начнете с утра. Ваша песня сегодня «Лунная дорожка» Юрия Антонова.
1: Львы, а вас ждет важный день. Дела, которыми вам предстоит заниматься, серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому не относитесь к ним слишком легкомысленно. Настроение в песне «Королева неба» Владимира Ждамирова.
2: Девы, старайтесь внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг вас. Так вы сможете получить полезные подсказки, которые на многое вам откроют глаза. Все ответы сегодня ищите в песне «Счастливы одинаково» Ирины Круг.
1: Весы, сегодня не исключены приятные сюрпризы и подарки от близких людей. Главное, не забывать их за это благодарить. Ваша песня самолетик Валерия Кураса.
2: Скорпионы, на рабочих делах вам сегодня будет сосредоточиться очень сложно, поэтому постарайтесь все свои задачи переложить на чужие руки и плечи. А настроение ловить.

0: удачных начинаний. Можно смело продвигать свои идеи, они обязательно будут приняты. Ваша песня «Раскроек», но Михаила Шуфутинского.
1: Рыбы, нет смысла строить иллюзии. Сосредоточьтесь на том, что нужно для того, чтобы изменить ситуацию, и по возможности избегайте сегодня открытых споров и конфликтов. Ваша песня сегодня «Ветер» Артема Демина.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх» «Разгуляй» осталось 38 дней. 10 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала работать над тем, чтобы женщины в России могли и дальше безболезненно сочетать карьеру, семью и рождение детей. По словам политика, в нашей стране практически достигнут паритет мужчин и женщин на рынке труда. Доля женщин-ученых-исследователей приблизилась к 40%. Наблюдается устойчивый рост женского предпринимательства. 2 года назад свой бизнес вели около 6 миллионов женщин. К началу этого года их стало еще на 300 тысяч больше. Дальний Восток призвали брендировать как место для молодежи. Это привлечет в регион студентов и молодых специалистов, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его мнению, для таких граждан необходимо вводить отдельные льготы и программы. Фальков подчеркнул, что вопрос привлечения молодежи в дальневосточные вузы – это задача местных университетов, которую следует решать сообща. Власти Таиланда намерены взимать с иностранных туристов специальный сбор в размере 450 бат с человека. Это около 1100 рублей по текущему курсу. Министерство туризма королевства собирается ввести сбор в первом квартале будущего года. Сначала нововведение затронет иностранцев, прибывающих в страну самолетом. Еще примерно через год начнут взимать деньги с тех, кто въезжает через сухопутную границу или морские пункты пропуска. Собранные средства власти Таиланда намерены использовать на восстановление туристических объектов, охрану природных ресурсов, финансирование туристической полиции. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка». Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Леночка?
4: Да, Игорь Иванович?
3: А ты частушки любишь?
4: Конечно, люблю. Спеть?
3: Не стоит. А сочинять их умеешь?
4: Не пробовала.
3: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». 10 часов 6 минут в Москве. С вами по-прежнему утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Привет, Артем, еще раз.
0: Здравствуй, Марина. Да, да, да, да.
1: Знаете, друзья, мы вот уже третий час, получается, мы иногда делаем, прерываемся на розыгрыши билетов, на гороскопы, на погоду, на новости. Но в целом лейтмотив сегодняшнего эфира — обсуждаем мы биологически активные добавки и то, как вы лечитесь, кто вам их прописал. И такое огромное количество мнений, сообщений и ваших историй. Ну, например, вот Галина пишет: подружки много раз склоняли меня к приему БАДов, но я стойкая в этом отношении. Знаю, что они вредны.
0: Нет, не знаю. Думаю. Я думаю, что они вредны, да, для здоровья.
1: Вот. А дальше история вот такая. Например, Елена пишет нам: здравствуйте, дорогие ведущие. Вместо статинов лучше в день по яблоку съедать. Так говорят по телевизору доктора. Mm-hmm. Давно пила продукцию одного из сетевого вот этого БАДа-генератора. В итоге появились побочки на печень. У недобросовестных производителей БАДов не соблюдается дозировка компонентов. Из-за этого людей потом спасают врачи. Сейчас я уже ничего не понимаю, пишет нам.
0: Не принимаю.
1: Не принимаю и не понимаю. Мы хотим вам сказать, что мы никого не склоняем принимать
0: советов,
1: БАДы. Мы никому не говорим,
0: да,
1: наоборот, не пейте статины или пейте. Вам должен это говорить ваш лечащий врач. Если вдруг вы одному врачу не доверяете, сходите к разным. Пусть их будет несколько. Чем больше мнений, это ваше здоровье. Вы у себя один единственный. Берегите себя. Не слушайте всякую ерунду ни в интернете, ни по телевизору. Не то, что вы услышали, кто-то там, Маня, Петя, Вася принимал, ему помогло и вам поможет. Это так не работает. Поэтому все мы индивидуальные, организмы у всех разные, и ситуации, и болезни тоже у всех разные.
0: Да, выбирайте сами, съедать вам в день по яблоку, съедать вам в день по два киви, съедать вам
1: или
0: в день по одной таблетке
1: БАДов.
0: Да, либо БАДов, либо статинов. Это вы сами все решаете со своими докторами. Мы как бы исключительно просто обсуждаем.
1: Здоровый образ жизни, правильное питание, больше овощей и фруктов в рационе, хотя бы какая-то легкая активность. Все это пойдет вам точно на пользу, в отличие от того, если вы будете много залипать в интернете.
0: Вот Галина пишет, что свежая капуста снижает холестерин. Проверено. Алина, Саратов. Алина, ну вы знаете, что капуста не только снижает холестерин, но и увеличивает газообразование в организме.
1: Ну,
0: поэтому
1: еще вообще-то капуста...
0: Не каждому капуста зайдет.
1: А если квашеная капуста, там витамин С невероятных количеств.
0: Нет, квашеная капуста очень
1: полезна. Так, капусту обижать не дам.
0: Я тоже... Я ни в коем случае не обижаю капусту. Просто капуста такой продукт, который, ну...
1: Но если есть ее в супе...
0: Написано: свежая капуста снижает, Марин, холестерин. Читать умеешь, нет?
1: Ну, умею, но я тебе
0: сколько
1: говорю,
0: сколько ты можешь съесть свежей капусты, чтобы потом...
1: Так, ладно.
0: Да,
1: тут
0: согласен.
1: Еще Светлана нам говорит, что вы там говорили про использование фильтров. Почему с насмешкой для воды от вас это звучало?
0: Мы про фильтр не смеемся.
1: Что вы предложите взамен, когда вот такая
0: никогда
1: насадка на кран за лето, за 2-3 дня становится темного цвета? Хоть какая-то очистка воды для умывания, она нужна. Этот пишет нам из Екатеринбурга. Действительно, вот вода водопроводная, она опасна.
0: Как нас люди слушают все-таки все по-разному, да? Каждый слышит что-то свое. Мы не говорили про то, что не нужны фильтры для очистки воды. Конечно, нужно покупать либо фильтры, либо покупать уже фильтрованную воду в магазине. Мы говорили исключительно про приборы, которые из мертвой воды делают живую. С помощью каких-то электродов.
1: Сказка-то была про этого маленькую лошадку-конек.
0: Ну, типа того. Мы только с сомнением отнеслись к вот этим электродам, катодам, анодам и прочим ионам серебра. Ну, а про фильтры...
1: Для воды мы пока ничего плохого не говорили.
0: Конечно, мы сами не пьем.
1: Тема фильтров для воды еще будет позже.
0: Мы с Мариной не пьем нефильтрованную воду и как бы пользуемся чистой водой.
1: Ну, хотя я слышала, что в Москве очень чистая вода даже из-под крана, но я что-то в это не очень верю.
0: Хорошо.
2: Реклама. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: Итак, это «Чечеточка» на радио «Шансон». Мы даем вам новости и первую строчку. Вы придумываете частушку, отправляете к нам. И если эта частушка будет лучше, вы получаете приз. Два билета на российские кольцевые гонки. Итак, сначала новость. В России решили усложнить экзамены сдачи на права.
1: Так.
0: С 1 марта следующего года теоретическую часть экзамена начнут непрерывно записывать, а всех кандидатов будут фотографировать. Система будет вести запись в реальном времени.
1: Обалдеть.
0: И снимать рабочие места как экзаменаторов, так и учеников. Страшно стало вам? Все, кто собирается сдавать на права. Вот. Это все делается для чего? Для того, чтобы победить, наконец-то, коррупцию и сделать всех автомобилистов образцовыми, чтобы никогда никто не нарушал правила дорожного движения и в городе не было больше аварий.
1: Что за утопия? Что за идеализм?
0: Меня кто-то утопил, когда я выходил за чаем.
1: Ну, разве так бывает?
0: Ладно, как бывает, Марин? Бывает так, что есть первая строчка, и надо сочинять частушку. Если хочешь получить
1: билеты. На экзамен
0: билеты.
1: Дед пришел, первая строчка вот такая.
0: Да.
1: А на кону роскошные подарки. Два билета на гранд-финал сезона российской серии кольцевых гонок, который пройдет уже в эти выходные с 9 по 11 октября на автодроме Moscow Raceway. Так что Виталий Петров там будет и другие звезды автоспорта. А еще и можно будет пофотографироваться у машин, за кого-то поболеть, покричать. Вау, ура, давай, стартуйте. Или что там на гонках кричат?
0: Я понятия не имею, я никогда не был на гонках. Там так громко всегда.
1: Ты знаешь, я недавно познакомилась
0: моторы,
1: с девушкой,
0: да,
1: у нее муж гонщик, и они как раз тренировались, репетировали на вот этой вот гоночной трассе Moscow Raceway, а так как радио Шансон информационный партнер
0: да.
1: Вот этой всей истории, там даже есть специальная гоночная машина, которая полностью обклеена наклейками радио Шансон с нашими логотипами.
0: Очень круто.
1: Поэтому, дорогие друзья, кто в нашем эфире выигрывает билеты, вы нам хоть эту машину сфотографируйте или себя около нее, пришлите нам фотографии.
0: Ну, да.
1: А пока присылайте нам чечеточки, чтобы выиграть два билета на это умопомрачительное спортивное мероприятие.
0: Итак,
1: автогоночное.
0: В России усложнят экзамены на права, поэтому первая строчка нашей чечеточки на экзамен дед пришел. Пишите плюс 7 909 955 103 и 0.
2: Реклама на радио Шансон. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом. Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Итак, в России усложнят экзамен на права с 1 марта. Мы уже это все прочувствуем на себе.
1: Мы нет, у нас есть уже водительское удостоверение. У кого нет, тем вот и не повезло.
0: Теоретическую,
1: наверное, не будет.
0: Теоретическую
1: уже.
0: Часть экзамена начнут непрерывно записывать, а кандидатов будут фотографировать, чего раньше никогда не было. Представляешь, люди приходили, а их даже и не фотографировали. Система будет вести запись в реальном времени, снимать рабочие места, как экзаменаторов, так и учеников. Мы готовы.
1: Мы думали, что и так было сложно, но петь. Снизу постучались, и станет еще сложнее.
0: Вот, мы сейчас уже готовы петь.
1: Давайте.
0: Егорыча Семеновной зовем. Дед решил, на экзамен дед пришел, первая строчка нашей чечеточки. Итак, первая порция частушек. За что боремся?
1: За два билета на гонки.
0: Давай.
1: На экзамен дед пришел, у меня все пропало.
0: Это очень хорошо, начинай сначала. На экзамен дед пришел, на старость, на права сдавать. Бабка, круть ту виска, ну дурак, не дать не взять. Этот Аристарха.
1: Ох, какая рифма.
0: Появился что-нибудь?
1: Да, теперь есть все от Алены. На экзамен дед пришел, вот он экстремальный. Хочет гонщиком он быть, как Петров Виталий. Это из Москвы.
0: Хорошо, хорошо.
1: Я с каким-то вологодским акцентом пропела.
0: Ой, тебе не привыкай, Семеновна. А на экзамен дед пришел, правила он все учил. Ведь шикарную кобылу он на днях себе купил. Это от Натальи.
1: А вот так, а кобылка.
0: А не надо права, если есть только лошадь.
1: А сейчас будет от Анастасии.
0: Давай. А что это?
1: Ну,
0: где?
1: Не попала в бит, бабушка. Сейчас, 5 секунд.
0: Бабушка, ну сейчас уже не бит.
1: На экзамен дед пришел, а машину не нашел. Бабушка подруг собрала и на гонки умотала.
0: А теперь ты с каким акцентом?
1: Тоже вологодский у меня.
0: Вот уже.
1: Как кружева и как масло.
0: Ты все ближе и ближе к тому акценту, который уже не хочется слышать такой акцент. Так что поаккуратнее.
1: Тебя буква Г смутила?
0: Да, буква
1: это
0: Г.
1: Я
0: от этой буквы Г избавлялся всю свою сознательную жизнь. Так, вот такая вот. А на экзамен дед пришел, весь он квест легко прошел. В чем, вы спросите, секрет? Да в ГАИ наш служит дед.
1: Владимир из
0: Воронежа. Хорошо, Владимир из Воронежа. Так, ну ладно, сделаем небольшую паузу, дадим возможность еще немножечко посочинять нашим радиослушателям. Плюс 7-909-955-1030. Присылайте на экзамен дед пришел. Первая строчка нашей чечеточки, и у нас есть приз 2 билета на российские кольцевые гонки.
2: Фарфоровая кожа, весенняя помада, румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коронавирусом.

и кофе с молоком. А ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих

вещица разрушенного века, осколок красоты. Она служила в ГУМе, простая продавщица разрушенного века, осколок красоты.

второй Д. Сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: В России усложнят экзамен на права. С 1 марта будут и непрерывно записывать всех экзаменуемых, будут фотографировать их же, снимать рабочие места как экзаменаторов, так и учеников.
1: Слушайте, ну, а короче, эту тему, может, вообще надо было нам обсудить завтра, будет по-серьезке.
0: А что ты хочешь обсуждать?
1: Ну, потому что прям...
0: Ну-ка что, давай.
1: Взялись за этих новичков, ну, за чайничков, взялись.
0: И что тут обсуждать? Да, взялись.
1: Ну окей, хорошо.
0: Я просто не вижу здесь темы.
1: Учите ПДД и сдавайте экзамены честно. Это вот теперь наша
0: Марин,
1: должна быть...
0: Наша есть аудитория уже всем с правами. Давай
1: но
0: так.
1: Дети, мы же не... А дети наши как будут?
0: А дети наши сами разберутся, выучатся.
1: Ладно, все, включай свою частушку. Не хочешь говорить о важных вещах, хочешь петь, развлекаться, веселиться. Только
0: нет,
1: одно на уме. Частушки кричать тут до зари.
0: Готов обсуждать любую тему, но только в одном случае, если там есть что обсуждать. Так, все, поехали. Егорыч и Семеновна, первая строчка, на экзамен дед пришел.
1: А на экзамен дед пришел, удивил начальника, знает ПДД, он лучший молодого чайника. Опа, опа, это от Владимира. Ну, про чайник хорошо.
0: Так он и есть сам чайник, если он только пришел сдавать. А на экзамен дед пришел и принес заначку, не прокатит больше дед, ты решай задачку.
1: Вот такой экзамен.
0: Вот так вот взятку заначкой обозвали от Светланы.
1: А на экзамен дед пришел, шпору под столом нашел, все на камеру засняли и с экзамена прогнали.
0: Ну вот.
1: Это от Татьяны.
0: Типа так и будет. Вот это уже да. Это уже близко. Так, от Виктории. А на экзамен дед пришел, с собой прихватил кота, говорит, он мне подскажет, у него интуиция крута. Это от Виктории.
1: Что за интуиция?
0: Много слов слишком у Виктории в частушке.
1: А на экзамен дед пришел, так как в молодость ушел. Вспомнил дед, как он учился, но не помнит, что женился. Это от Марины.
0: Хорошо.
1: Все забрали вообще.
0: Так, от Евгения. А на экзамен дед пришел, право хочет получить. Газанул, инспектор плачет. Дед, хочу еще пожить.
1: Так, ну мне кажется, в Воронеж никто не переплюнет, конечно.
0: А Воронеж сегодня не догонишь.
1: Поешь еще раз
0: А вот про Афины всей бухгалтерии сочиняли, ну, от Олеси. Ну у нас же
1: бухгалтерию
0: уважаем,
1: давай.
0: Давайте. А на экзамен дед пришел, сел за руль машины, тормоза он не нашел и улетел в Афины.
1: По смысла какому шоссе ехал он?
0: Смысла немного, но бухгалтерии привет и Алисе тоже.
1: Да, бухгалтерия, вы красотки, девчонки.
0: Так, ну что, подводим итоги?
1: Да,
0: подводим итоги. Давайте, подводим итоги. И воронежская частушка.
1: На экзамен дед пришел, весь он квест легко прошел. Да в чем, спросите вы, секрет? Да в ГАИ служит дед.
0: Да, если бы вот все так пелись бы частушки, победителей бы не было никогда. А на экзамен дед пришел, весь он квест легко прошел. В чем вы, спросите секрет? Да в ГАИ служил наш дед.
1: Это Владимира.
0: Хорошо, как и приз отдаем.
1: Владимир нам еще написал, что у него день рождения у сына. Сын обожает гонки. И, в общем, все совпало.
0: Все совпало.
1: Владимир, вы отправляетесь в эти выходные на гранд-финал закрытия сезона московской серии кольцевых гонок Moscow Raceway. Там будет супер круто, супер интересно. Полное погружение в мир автоспорта, живое общение с пилотами, экскурсии в боксы гоночных команд. Вы сможете даже найти и выйти на стартовую решетку перед самым началом состязания.
0: Один вопрос можно задать тебе про
1: возрастное
0: решетку?
1: Возрастное ограничение 12+.
0: А если вот люди не выиграли билет, а очень хотят попасть на гонки, билеты же можно где-то
1: да,
0: будет приобрести?
1: Да, их можно приобрести, конечно.
0: Вот. Их на можно будет... Поэтому, дорогие друзья, да, пожалуйста, не расстраивайтесь, если не удалось бесплатно получить билеты.
1: Пишите РСКГ-финал.
0: Вот. РСКГ-финал.
1: Российская серия кольцевых гонок, так расшифровывается.
0: Да, приобретаете билеты. Какая там
1: SPM Racing.
0: Категория есть возрастная?
1: 12+,
0: 12+,
1: я же уже сказала.
0: 12+, шикарно. Так, мы еще успеем порцию новостей выдать нашим радиослушателям.

0: Такие новости на посошок.
1: Итак, на посошок, дорогие друзья, еще немножечко новостей. Порция такая скромненькая, но что делать? Сколько есть, все расскажем. Срок службы новых домов посчитали и решили, что он составляет 50 лет. Фундамент и несущие стены могут просуществовать целый век, то есть 100 лет. Московские архитекторы рассказали, что дальнейшая судьба домов после 50-70 лет не прорабатывается. В приоритете только экономическая эффективность и скорость строительства. Но благо есть у нас реновация. Правильно? Когда сильно старое жилье сносится, на его месте появляется сильно новое жилье со сроком службы, как мы теперь уже выяснили, 50 лет. А потом, через 50 лет, уже совершенно другие люди.
2: Ну, это как ты говоришь, это уже будут, не наша проблема.
1: Это уже не наша проблема. Мы этого уже не увидим и не узнаем.
2: Вот это мне не нравится, потому что если посмотреть какую-то красивую архитектуру, да, взять дворцы, вот именно классическая застройка Санкт-Петербурга взять.
1: Ну, в них живут, Марин? Мы сейчас говорим про срок службы жилых домов.
2: Если следить за домом, если он не заброшка, если там не капает, не течет крыша, если он отапливается, то...
1: Дворцы не из панелек, наверное, собирали, да? Все-таки там какие-то стройматериалы поприличнее были.
2: Не надо панельки собирать, а сразу давайте строить.
1: Марин, тебя не смущает, что ты панельку не можешь себе купить, а ты уже о дворце мечтаешь? Ты сначала купи себе хотя бы...
2: Как бы я была царица!
1: Ты хотя хрущевочку хотя бы приобрети, которая под реновацию попадает.
2: Нравится, например, сталинские высотки.
1: Так.
2: К ним вообще у меня нет.
1: Сколько денег нужно?
2: Срок годности не 50 лет, явно, понимаешь?
1: На вопрос отвечаем.
2: Я не хочу отвечать на вопрос.
1: Вот именно.
2: Мне
1: поэтому,
2: это не интересно.
1: Да. Поэтому давай, Марин.
2: Так, ладно.
1: Не про дворцы, не о дворцах мечтать, а все-таки о чем-то реальном.
2: Слушай, ну я, ты знаешь, об избе мечтаю. С наличниками домик.
1: Вот. Вот об этом и мечтаю.
2: На Упруду в Подмосковье, что там два белых лебедя и группа Лесоповал на берегу.
1: Так,
2: вот об этом я мечтаю.
1: Россияне начали заранее покупать автомобильные шины. Вот как тебе.

0: почти закончилось, все скупили. Так вот, что? Разве не так?
1: Мне кажется, сегодня странненький эфир.
0: Что, прощаться надо?
1: Может быть, уже пора?
0: Давай про магнитные бури расскажи.
1: Нет, то, что родители ребенка это набаловали, и пришлось, чтобы исполнить его желание, подарить ему пони. Прямо вот в дом завели лошадку, лошадинку.
0: Мне это напоминает чью-то дочь.
1: Я хочу эту
0: белку. Тоже и с одной стороны набалованная.
1: Чарли и шоколадная фабрика. Мне нужна эта белка. Там девочки тоже все дарили. Все, что она хотела, она все это получала. Угу. Ну, это обычно плохо влияет на детей, дорогие наши радиослушатели.
0: В общем, хотим мы подвести итог.
1: Дети маленькие один раз, радуйте их. Хочет у вас ребенок пони, а вы живете в панельке на пятом этаже, дарите.
0: Ты к этому склоняешь?
1: Я
0: думал, ты к тому, что нечего баловать детей, наоборот.
1: Не, я за то, чтобы баловать.
0: Да? Да,
1: ну, сейчас мы такие, а мы еще до 13 остаемся, обсудим сейчас, готовы ли вы баловать детей?
0: Нужно ли их?
1: Баловать или баловать? Ай, да. Да что ты молчишь-то?
0: А что тебе сказать?
1: Ты как-то зависаешь сегодня.
0: Я не зависаю. Я хотел тебе рассказать про магнитные бури.
1: Расскажи лучше, как яйцо варить. Мне звук понравился.
0: Про шины, нет.
1: Но вдруг люди прослушали в 7 утра этот выпуск новостей.
0: Шины 46 тысяч рублей.
1: Да, боже мой.
0: Нужны тебе зимние? Нет, комплект.
1: Ты свои, что ли, продаешь? Что происходит?
0: В общем, ладно, дорогие друзья, это все новости к этому часу. Все, что успели рассказать, рассказали. Про магнитные бури расскажем вам завтра, потому что бури ожидаются на Земле только 9 октября, а завтра 8. В общем, мы с вами прощаемся. Всем хорошего настроения, прекрасной среды.
1: А среда — четыре... это маленькая пятница, вы
0: же помните. 4 часа с вами были Марина Дымова.
1: И Артем Дюнов.
0: Пока.
1: Всем пока.
2: Радио Шаг.

0: бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много. Шансон один. Прогноз погоды.
2: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 38 дней. 11 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Суммарные продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составят порядка 1 400 000. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на эксперта Александра Зубика. По его словам, в следующем году ожидается сдержанный рост реализации, не более 4%. На ситуацию будут оказывать все большее давление дорогие автозаймы, ужесточение кредитной политики со стороны Центробанка, подорожание логистики, а также ослабление курса рубля. Свою роль играет и регулярное повышение утиль сбора. Продажи новых машин третий месяц подряд идут медленнее, чем в прошлом году. В последнее время к уже имеющимся проблемам прибавилось влияние топливного кризиса. На фоне проблем с доступностью бензина некоторые потенциальные покупатели откладывают покупку авто на более поздний срок. Минцифры внедрила электронную процедуру подключения к электросетям. Благодаря этому заявитель может пройти все этапы через госуслуги и видеть полную историю своей заявки, сообщает РИА Новости. Через портал госуслуг уже подано около 160 тысяч заявок на технологическое присоединение к электросетям. Ранее депутаты Госдумы предложили перевести на госуслуги все юридически значимые взаимодействия граждан с сетевыми организациями. Заграничные путешествия подорожали для россиян в этом году почти на 10%. Средний чек за поездку составляет 205 тысяч рублей. К сравнению, годом ранее было 187 тысяч. Самым востребованным направлением осталась Турция, отдых в которой стоит в среднем от 199 до 230 тысяч. Далее в списке Египет и Таиланд, сообщает Лента.ру. Эксперты отмечают, что экзотика дешевеет при растущем спросе. Мальдивы подешевели на 10%, а Сейшелы на 17%. При этом спрос на эти направления вырос почти втрое. В свою очередь, спрос на Танзанию увеличился в 22 раза за счет открытия прямых рейсов. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Наверняка у вас был момент, когда вы желание загадывали оказаться в компании звезд, любимых артистов. Шансон по-русски? А, оно может осуществиться уже совсем скоро. 14 ноября в столичной лайф-арене Виктор Королев будет сиять со сцены на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» еще. Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев и Михаил Шуфутинский, и Анатолий Полотно, и Федя Карманов. И это все там. Там, в лайф-арене. За подробностями и билетами на сайт radioshanson.ru добро пожаловать. Ирина Круг, там будет группа Лесоповал. В общем, все звезды. Информация для лиц старше 12 лет. А я, Денис Денисов, всем желаю здравствовать.

Зрелый романтик, тот самый лирический герой в этой песне Анатолия Днепрова. И подобные слова от зрелого мужчины. Ой, как дорого стоит. А если еще они подкреплены делом? Хотя что значит «а если»? У мужчины слова не расходятся с ними. Ведь правда? Ну, конечно. Иначе бы был у него иной вкус. Не слышал бы он шансон.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я часто рассказываю о том, что цены на автомобили неудержимо растут. Но на то, что автомобиль перестает быть средством передвижения и плавно превращается в роскошь, также намекает обязательное автострахование. Согласно свежим данным аналитиков, по итогам третьего квартала 2026 года средняя стоимость полиса ОСАГО подскочила до 7877 рублей. За неполный год цена выросла на ощутимые 16%. Причем только за последние три месяца подорожание составило почти 7%. География страховых аппетитов выглядит неоднородно. Абсолютным чемпионом по стоимости полиса оказалась Новосибирская область, где за заветную бумажку в среднем отдают 13 027 рублей. Не сильно отстают Хабаровский и Камчатский края. Автолюбители из Москвы и Приморья в среднем платят почти по 10 тысяч рублей. На этом фоне жители Ненецкого автономного округа и Псковской области выглядят настоящими любимчиками судьбы. Там застраховать машину можно за скромные 5,5 тысяч рублей. Лидерство среди страхуемых машин удерживает отечественная «Лада». На нее приходится почти пятая часть всех оформленных полисов. Российская ассоциация страховщиков напоминает, что для любителей регулярно участвовать в ДТП цены на полисы поднимут на четверть. Это самая застрахованная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Чувствуете этот пьянящий аромат весны? Нет? А зря. Обратный отсчет до этого чудесного времени, когда все расцветает, все начинает благоухать, уже идет. Впрочем, так же, как идет обратный отсчет до бархатного шансона. Тут уже остались считанные денечки, и все, кто уже приобрел путевочку с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря, будут наслаждаться концертами, выступлениями компаний известных и просто легендарных личностей. Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Султан Лагучев, Михаил Бублик. И всех перечислять не буду. Найдете на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 18 лет. А что там будет? Вот там рассказов, ой, как будет много.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: О чем молчат мужчины?
2: Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» по четвергам в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, это естественное желание продлить те мгновения, которые нам бесконечно приятны. И вообще, вот эти ощущения счастья безраздельного, безмерного, вот эйфория, радость, все проходящее. А глобальные вещи, которые приносят нам удовольствие, они вечны. Поэтому шансон с чувством, с толком, с расстановкой. Слушай.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.

0: Радио «Шансон».
1: Народной танцплощадке «Эх, разгуляй» осталось 38 дней. Полдень в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Стоимость приема заявлений на госуслуги через МФЦ и Почту России хотят ограничить 5000 рублей. Такой же лимит предлагается установить на доставку и вручение готовых документов. Это следует из проекта постановления правительства. В Кабмине отметили, что полученные средства можно направить на зарплаты сотрудникам Почты и МФЦ, а также на закупку необходимых товаров и услуг. В случае принятия постановление вступит в силу с 1 марта будущего года. Спрос на шубы из искусственного меха в России увеличился. Они заняли примерно 80% рынка. Об этом газете «Известия» рассказали в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак». Объемы продаж в денежном выражении увеличились почти в два раза, достигнув 355 миллионов рублей. Средняя стоимость искусственных изделий за год снизилась и составляет чуть более 10 тысяч. Натуральный мех, напротив, подорожал на 23%. Средняя цена изделия превысила 80 тысяч рублей. Для игрушек в детских садах введут обязательную экспертизу. Ее порядок будет закреплен законодательно, сообщил агентству ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Кроме того, обновится стандарт и федеральная программа дошкольного образования. Ранее стало известно, что к сентябрю следующего года ведомство подготовит для детсадов перечень игр и игрушек. Сейчас над списком работают педагоги, ученые и профильные специалисты. В столице созданы благоприятные условия для рождения и развития детей. Так считают более 60% жителей Москвы. Самой значимой федеральной мерой поддержки горожане считают материнский капитал, показал опрос Высшей школы экономики. Москвичи отмечают разнообразие мест для семейного досуга, удобство детских площадок, хорошо развитый общественный транспорт, доступную медицину, соцподдержку семей с детьми, отсутствие очередей в детские сады, а также качественное школьное образование. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +12. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Ну, практически философский трактат от Вики Цыгановой «Любовь и смерть». Да, каждому из нас суждено познать и добро, и оборотную сторону этой медали, которую мы носим и будем продолжать это делать на своей груди. Всем желаю здравствовать, Денис Денисов у микрофона. Чудесного времяпрепровождения в нашей компании. Я желаю, ну, а все, знаете, как будет? Сейчас все прочувствуете с Алексеем Петрухиным.

0: Если вы чувствуете в эти секунды желание, вообще непреодолимое, танцевать, притопывать, прихлопывать и подпевать «най-на-най-на-на-на-на», не сдерживайте себя вообще ни на секунду. Подпевать можно про себя, а танцы, знаете ли, помогут вам взбодриться. Если вдруг начнете ловить на себе косые взгляды, прям уверенно и твердо скажите: это производственная гимнастика с шансоном.
1: Реклама на радио «Шансон». Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.

0: всем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».
7: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя,
8: буфетчица.

По-настоящему ценность человека мы понимаем, когда находимся в разлуке с ним. И когда сотни, а то и тысячи километров вас разделяют, то хочется сократить это расстояние максимально. Ну так, сделаем это с легкостью. Ну, как минимум, от вас до шансон-приемника. Хорошая мысль. Ну, вот тогда и отправляйте. Мол, эта песня только для тебя.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-8-8-800-200.
4: На сайте антикредитная.рф. Банкротство, не кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ты здесь прочно села, радиола дался на север, где норд-осты поют. Там олень ходит замшевый, сопки в белом сердце.

можем. Этот город построен здесь, в таежном краю.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 38 дней. 13 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Полис ОСАГО подорожал на 8% в этом году. Средний размер страховой выплаты увеличился примерно на 10%, рассказали в Российском союзе автостраховщиков. Там отметили, что много лет страховым компаниям удавалось удерживать среднюю премию примерно в одних и тех же пределах, несмотря на внешние обстоятельства. Однако в последний период наблюдается определенный рост на фоне удорожания запчастей и работ. Средняя стоимость ОСАГО по итогам третьего квартала составила без малого 8 тысяч рублей. Мошенники стали проводить персонализированные атаки на россиян. Аферисты изучают социальные сети своих жертв, профессию, интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки, сообщили в МВД. Вместо стандартных и абстрактных схем злоумышленники используют сложные многоходовые сценарии, которые связаны с реальной жизнью человека. Такая подготовка позволяет вызывать больше доверия и эффективнее манипулировать жертвой. В России будут развивать биорегионы. Речь идет о промышленных и научных центрах роста, которые будут иметь конкретную специализацию, следует из распоряжения правительства. Например, на юге России, в Черноземье, Поволжье и на Алтае могут появиться агропромышленные биорегионы. В то же время в Приморье и Мурманской области предполагается создать морские биорегионы, развивающие аквакультуру, добычу и переработку водных биоресурсов. Калужско-Рижскую линию московского метро планируется продлить за пределы МКАД до городского округа Мытищи. Станция с одноименным названием появится до 2035 года, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики Владимир Ефимов. По его словам, оранжевая ветка протянется на 3,5 километра от станции Медведково до Мытищ. Запуск участка поможет снизить нагрузку на Ярославское шоссе и Ярославское направление Московской железной дороги. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +13. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: кто-то свою жизнь превращает в цветы, а кто-то посвящает ее творчеству. Ну, к примеру, как Сергей Куренков, который 17 октября в столице в культурном центре «Меридиан» дает свой сольный концерт. Лучшие хиты, премьеры и, конечно же, живой звук, душевная теплая атмосфера в зале. И вы можете там оказаться. Возрастное ограничение 12+, билет с легкостью найдете. А я, Денис Денисов, вас приглашаю. И прямо сейчас рекомендую сделать погромче приемник. Потому что Сергей Куренков в нашем эфире.
1: Ночь целовала день, расплескавшись по небу звездами.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Александр Яковлевич Розенбаум однажды написал эту музыкальную работу, это произведение, и потом пошла-поехала. Живет песня уже самостоятельной жизнью. А так и происходит с теми шедеврами, которые золотыми буквами вписываются в историю.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно же,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: правильная позиция в этой песне лирического героя. Завтра точно будет лучше, чем вчера, потому что все, свадьба и барышня, избранница, дама сердца, как угодно, называйте спутниц по жизни, будет рядом поддерживать, вдохновлять, направлять, ну и так далее, и так далее. Но перед этим гуль и счастье приумножить. Вот она.
1: Реклама. Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегро».
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Друг проверенный, однозначно правильный всегда, поддерживающий и не навязывающий свою точку зрения. Это душевная, прекрасная, уютная, комфортная. Эпитетов и характеристик можно множество велико придумать, и еще у нас, в общем, целого часа не хватит, потому что говорю я о любимой радиоволне, о радио Шансон. Так что совсем скоро мы встретимся за тем самым столиком удач и приятных мгновений. Но это через час с небольшим в программе по заявкам.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
2: А ночам, как где

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 38 дней. 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. СМИ по ситуации в Иркутской области дают утро. Пескову нужно опираться на данные Роспотребнадзора, которые ведомство регулярно публикует в контексте эпидемиологической ситуации в регионе. Также представитель Кремля отметил, что Россия соответствующим образом проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о том, что происходит в Иркутской области. Как пишет Москва-24, ссылаясь на Роспотребнадзор, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остается спокойной. Родители могут ежемесячно переводить детям до 300 тысяч рублей без НДФЛ. Как рассказал эксперт по налогам Дмитрий Шумейко, при оценке таких операций важны не сумма и периодичность поступления, а их назначение. Средства, которые родители направляют на учебу, лечение, аренду жилья, повседневные расходы или передают в подарок, не считаются доходом, с которого нужно платить налог. Чтобы избежать дополнительных вопросов, эксперт посоветовал указывать назначение платежа при крупных или систематических поступлениях. Рекомендуется сохранять банковские выписки и документы, подтверждающие родство. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холл» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 85.71, евро 96.03, юань стоит 12.80. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Сижу и размышляю, а какие же новые, может быть, дуэт, коллаборации у нас будут на бархатном шансоне. Классные. Вот 100%, какие бы и ни появились, ни родились, точно будут замечательные. С 24 по 30 мы, кстати, морской фестиваль наш проводим. Бархатный шансон «Титаник Дрюкс Гольф Билек». Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет. И Евгений Григорьев, которого услышали, там будут. И Михаил Бублик, который сейчас там споет тоже. Всем желаю здравствовать.

0: другой маршрут.
1: Мы можем двигаться абсолютно параллельными курсами, и, казалось бы, никогда нам не суждено встретиться. Но если судьба и провидение решение уже приняла, то где, что бы мы ни делали, куда бы ни ехали, все равно это будет случайная, совершенно не случайная встреча. Я очень, например, ярым являюсь приверженцем именно этой теории. У вас совпадает взгляд со мной или нет, не знаю, но... Отмашку я дам на старт. На старт приема сообщений, программы по заявкам. Совсем скоро стартуем, буду ретранслировать их с превеликим удовольствием. Главное, подписывайтесь.

0: Реклама на радио «Шансон». Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
1: «Максидом».
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Деньги и денежки вообще странная субстанция. Вот они есть, и тут же буквально их уже нет. А всего-то что? Ну, заглянул в магазин, ну, маркетплейс какой-нибудь открыл. Или еще что-нибудь из этой оперы. Но, знаете ли, я еще не знаю, не встречал человека, который сказал: «О, спасибо, когда ему их дают, у меня такие уже есть, не надо».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
9: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера. Рыболовная карта Крыма. По четвергам в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречу на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Все недоделанные нами начинания, дела, они мучают нас. Остается местечко, и мы хотим, не хотим, но возвращаемся к этому. Так что поскорее закругляйте их, начинайте новый, и постепенно-постепенно вообще не будет этого мешочка, который тяготит нас назад. Ну, видите, как здорово бывает иногда услышать правильную, нужную мысль вовремя, в нужный момент. На волнах Душевного радио.

Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.

0: страну «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 38 дней. 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Более 170 миллионов детей и подростков в мире страдают от ожирения. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что профилактика и лечение ожирения имеют большое значение для защиты физического и психического здоровья детей и подростков, а также для поддержания их здорового роста, образования, социального благополучия и качества жизни. Для детей до 9 лет не рекомендуется фармакологическое лечение и бариатрическая хирургия. ВОЗ подчеркнули, что с помощью одного лечения остановить рост возникновения ожирения невозможно. Странам нужно принимать меры и стратегии, которые позволят сделать здоровое питание и физическую активность более доступными и недорогими. В России начались испытания оборудования для спутниковой связи в поездах. Как заявил заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин, тесты идут уже около месяца, и пока результаты положительные. Как только будет готова спутниковая инфраструктура, холдинг установит оборудование на составы. По прогнозам, высокоскоростной интернет во всех поездах в России может стать доступен в 2028 году. Как пишет Интерфакс, проект охватывает и скоростные поезда. Речь идет о «Ласточках» и «Сапсанах». Среди заявленных направлений Москва-Санкт-Петербург, Москва-Нижний Новгород, Краснодар-Сочи и Москва-Минск. В Российском Союзе туриндустрии опровергли сообщения о массовых отказах турецких отелей заселять одиноких мужчин и мужские компании. Как пишет «Известия», такие ограничения устанавливают лишь отдельные гостиницы. Ранее появилась информация, что отели в Турции якобы массово отказывают мужчинам в заселении без женщин из-за опасений возможных конфликтов и инцидентов, связанных с употреблением алкоголя. Отмечается, что туроператоры заранее располагают информацию о подобных условиях и учитывают ее при оформлении поездки. Доллар на сегодня 85 рублей 71 копейка, евро 96.03, юань стоит 12.80. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
3: Вы берете в руки свое мобильное устройство, набираете усердно, превращая ваши мысли в буквенное выражение, и нажимаете кнопочку «Отправить» на координаты 909-955-1030. Именно такой алгоритм взаимодействия нам приемлем. Ну, можете наговорить, но главное, чтобы это было переведено в текст, потому что нет возможности слушать, и времени тоже голосовые ваши сообщения. Так что не пеняйте на нас, делайте как надо, и будет прекрасно. У микрофона Денис Денисов, мы начинаем программу «По заявкам», и пришла пора сейчас чествовать рожденников. У слова «устаревшее» использовалось оно в начале 20 века, но нашел. Ну, почему бы и нет. Именинников, хорошо, пусть так. Те, кто празднует день рождения. Еще раз напомню, 909-955-1030. Это номер для отправки ваших сообщений. Можете использовать Макс, можете смс-чку. В общем, действуйте. Шансончик, просит нас Максим. Прошу вас очень, очень любимую мамочку Светлану Юрьевну Макееву. Поздравьте, у нее день рождения. Она живет в городе Верхняя Салда, Свердловской области. Ей сегодня 67 лет исполнилось. Тебе, мамочка, желаю счастья, долгих радостных лет жизни, бесконечного здоровья и исполнения всех желаний. А каждый день пусть будет наполнен теплом, заботой и хорошим настроением. Спасибо тебе за твою любовь, поддержку, за то, что ты всегда рядом. Ты же мой лучик солнца. Ой, Максим. Мамочка очень довольна, 100%. Шансон, поздравляю сыночка Владислава Анатольевича Мажукина. У него сегодня день рождения, 29 лет ему. Здоровья тебе, успехов, ты прекрасный папа, замечательный сын и всего тебе самого великолепного. Наталья из Абакана вас тоже поздравляю с таким замечательным сыном.

Да никак уже не вернуть первый день. И вообще, хороша ложка к велик дню. Все, это важно, это важно. Тем более, что сообщение взять и отправить на номер 909-955-1030, ну это же много труда у вас не отнимет. Зато сколько радости, сколько эмоций. Вот, все. Действуйте. 909-955-1030. У микрофона Денис Денис. В прямом эфире все происходит. Шансончик, поздравляем с юбилеем нашего самого лучшего друга, соседушку, мужественного, сильного, духом мужчину Михаила Ивановича Лимонова. Ему 75 сегодня. Всех благ тебе, здравия, бытия и мирного неба. Привет из Перми всем слушателям. Ну и, конечно, для юбиляра песню «Жиган Лимон» Михаила Круга. Но здесь очевидно. Сделаем. Шансончик, здравствуйте. Денис, вам всего хорошего и спасибо большое. Пишу вам из Георгиевска с поздравлениями. Сегодня день рождения. Юбилей в Пушкине у сестры у моей, у Нины Агаджановой. Ей крепкого здоровья, благополучия, добра, любви и мира на душе. Пусть мечты сбываются, а мы, Александр и Корене, рядом и всегда этому будем рады. Поздравляем. Любимое душевное радио. В этот чудесный осенний день родился замечательный и прекрасный человек с огромным добрым сердцем. Валентина Александровна Аверкова или Аверкова. Вот уточните, пожалуйста, чтобы мамульчику мы вашу вообще поздравили правильно-правильно. Поддерживаем все поздравления, которые были тебе уже адресованы. Очень сильно тебя любим и всех благ. Семья Аверковых, Олесь, Игорь и Любовь Федоровна, Ирина Аллегрова. Уже совсем скоро.

Для хорошей душевной музыки нет никаких преград, ведь радио «Шансон» есть везде, где доступ в интернет вам обеспечен, или радиоволна, вот она, рядышком, пощупать ее можно, послушайте, привет уловить, поздравления, 909-955-1030, действуйте, Денис Денисов у микрофона, вот и начинаем с превеликим удовольствием доставлять вот эти послания, перевязанные ленточками и наилучшими пожеланиями, и, главное, душа вкладывается в них. Шансончик, передайте, пожалуйста, привет из солнечной Абхазии от Карапета Акоповича. Подруги замечательные, очаровательные Оксане Халимовой из Ростова-на-Дону. Наилучшее пожелание тебе, красота неземная. Огромный привет всем друзьям и знакомым из солнечной Адыгеи, от Светланы, мамули Надежде, сестрам Татьяне и Наталье и любимым зятечкам Николаю и Виталию. Евгений Лещук, привет всем жителям города Ноябрьска отправляет. Игорь Спиран из Дмитрова. Большой-большой привет вам от Сергея Загороднего. Шансончик, Денис, передайте, пожалуйста, большой привет моему любимейшему Алешечке Половинкину, хомячку моему. Люблю тебя и жду. Всем хорошего настроения желает Татьяна из Москвы. Вчера был у меня день рождения. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поздравлял от Михаила. Люблю и ценю каждого. А мы уже 10-й день с отцом на рыбалке. Дикая природа, красота, улов, компания. Пап, спасибо тебе за такой замечательный совместный отдых и приятную компанию. Для тебя песня Кайметова «Position number 2» совсем скоро прозвучит. Вначале Владимир Ждамиров, «Чиферок», как вы догадались. С днем рождения! Люду поздравляю, пишет нам Тамара. Привет Алене, Алине, спасибо, что приехали. И Андрею привет. Аленка ждала и тебя. Всем здоровья, счастья, мира в душе.

Где? Где, милая, запропала? Пишет сообщение наверняка для того, чтобы или привет, или поздравления. Я, Денис Денисов, мог радиофицировать. А куда пишет? На номер 909-955-1030. А может быть, и милый тоже тем же самым занимается. В общем, ловить послание. Сегодня вообще, на удивление, очень благочадный день. Поэтому спешу поздравлять тех, кто родился в этот славный день. Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга с днем рождения поздравляет Мешкову Татьяну Николаевну. Танюша, всего тебе самого наилучшего. В субботу увидимся. Хорошо, план капкан уже созрел, я понял. Шансончик, поздравьте, пожалуйста, Игоря Рухло с днем рождения. Из Батайки сообщение. Мы, родители, тебя очень любим, сынишка ты наш, не обижайся. Сегодня надо. Пусть не хотел, но на рыбалку сгоняем еще обязательно, все успеется. Из Кишинева сообщение. Ой, Даниэл, да что же вы творите? Антон настолько счастлив вас поздравлять, и что вы с ним, что ловите огромнейшее пожелание. Огромного счастья, крепкого здоровья. Люблю тебя, тепло обеспечу и желание воплощу в жизнь. Пусть каждый день будет наполнен улыбкой, радостью и приятными моментами. Ой, здорово. С днем рождения тебя, моя любимая жена. Наталья из Ставропольского края поздравляет любимого мужа Сергея Викторовича Гаврилова с 50-летием. Сейчас мы далеко друг от друга, а я как декабристка жду и люблю его. Все у нас сложится так, как и задумали. Люблю тебя, мой дорогой. Всем привет, шансон. У меня сегодня днюха, ура! Всех поздравляю. Что на этом свете появилась я. Слушайте, Юля, вот это я понимаю. Хороший человек. Только так можешь себя поздравить. Всех с днем рождения. Таисия Повали и Игорь Кибер и Светлана Леонова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Только для вас. Продолжаем радовать и баловать тех, кого вы отмечаете в сообщениях, отправленных на номер 909-955-1030. В эфир попадают только подписанные послания. Имейте это в виду. Огромный привет Воронежу, отдельно Димке Жукову и Игорьку Клепу. Николай, ваш Митсубиси, видимо, знают все, потому что шансон из него гремит. Огромный привет экипажу нашего земснаряда Дилли 3. И, брат, поздравляю с днем рождения дочери. Ура, ура, ура! Астрахань тоже, Артур, большой привет. И вам. Событие радостное. Сварщики пишут нам из родников. Степан и Серега. Привет нашему цеху металлоконструкций. О, ребятушки, вам ровных сварочных швов, чтобы шлака поменьше, ну и без брака. А синики на связи, это Кузбасс. Ирина Максимова, привет, доченьки. Настюш передает. Люблю тебя очень. Ну, сейчас и вас, и наверняка у дочери настроение поднялось. Шансончик из Чкаловска пишу. Спасибо Оленьке Спириновой, что ты есть в моей жизни. Анюта написала. Привет отправляется Олесе Рыжовой и Веронике Бачила. Хороших вам выходных от Вероники и настроения такого же.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой

0: клянусь.
1: Максим Фадеев в программе «По заявкам только для вас». А времени у нас осталось совсем-совсем в обрез. Чуть-чуть, буквально попрощаться и все. И придет пора откланяться. Так, проверяю, все ли. А, вот, Егор передает огромный привет отцу Ивану. Он сейчас в дороге находится. И он дальнобойщик из Челябинска. В Москву ровных дорог тебе и удачи. Из Екатеринбурга сообщение прилетело. Да, все, кто сейчас находится именно в пути, вам уважение, легкой дороги, чтобы ничто вас не отвлекало и не мешало. А мы же, в свою очередь, радио «Шансон», постараемся сделать дорогу максимально комфортной. Ведь в компании в такой, ну, душе прекрасно. Все, Денис Денисов был у микрофона. Откланиваюсь. Всем пока. До скорого чудесного завершения дня. Сергей Трофимов, она прикроет мне спину. Только для вас.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» осталось 38 дней. 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Михаил Мишустин указал на ощутимые результаты модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования в стране. В этом году появится первый российский селекционный комбайн, представленный на 28-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2026», как и целый ряд других интересных разработок, которые создавались в том числе с белорусскими партнерами, добавил премьер. По его словам, также продолжается работа по переводу аграрных сервисов в электронный формат для повышения эффективности отрасли. Развитие отечественного сельскохозяйственного производства расширит выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью для внутреннего и внешних рынков, заявил Михаил Мишустин. Российские автовладельцы могут получить компенсацию за блокировку своего авто на парковке. Как сообщает артист, ссылаясь на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, статьи Гражданского кодекса позволяют взыскать разумные расходы на такси и недополученный заработок, если они вызваны блокировкой. При этом автовладельцу потребуется доказать, кто именно перекрыл выезд, размер понесенных потерь и связь между нарушением и ущербом. Бондарь отметил, что правила дорожного движения запрещают парковку, при которой становится невозможным выезд другого автомобиля. При этом получить компенсацию морального вреда можно только при доказательстве нарушения личных неимущественных прав, например, причинения вреда здоровью. Турэксперты советуют планировать новогодние поездки заранее. При раннем бронировании можно сэкономить от 15 до 30%. Самые популярные направления для зимнего отдыха – Таиланд, Вьетнам, Китай и Мальдивы. По словам турэксперта Натальи Ансталь, те, кому важна цена поездки, короткий перелет до места отдыха и питания, выбирают варианты «все включено». Преимущественно это Турция. Для путешествий по России туристы часто выбирают Сочи, Великий Устюг, Карелию и Мурманск. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Перчинка в начале нового часа на радио Шансон. Шансон с перчинкой. Солнечный день сегодня в столице. Хорошо, осень золотая. Пусть этот день у всех, кто любит и слушает радио Шансон, будет добрым. Да, собственно говоря, даже у тех, кто и не слушает, тоже пусть все будет замечательно. 16 часов 7 минут, время столичное. Меня зовут Юлия Степанова. Ну и вот пока на улице тепло, а скоро-то станет гораздо прохладнее, так что шариков и барсиков не забывайте где-нибудь на дачах, там, на улице и так далее. Уж приютите. Женский драматический дуэт продолжает наш эфир. Любовь Успенская и Ирина Дубцова. Я тоже его люблю.

Уверена, что в отеле «Титаник Делюкс» Гольф Белека будет свой штатный фотограф и масса внештатных. Так что те, кто поедут на фестиваль «Бархатный шансон», привезут оттуда на память много интересных снимков, а, возможно, с любимыми артистами. Ведь на «Бархатном шансоне» в этом году Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря пройдет «Бархатный шансон». Все подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет еще успеете примкнуть.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

0: Реклама на радио «Шансон». Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
1: «Максидом». Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

мы эпохи, перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это время.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несмотря на то, что ожидаемую всеми «Ладу Азимут» уже вовсю выпускают серийно, инженеры «АвтоВАЗа» решили проверить новый кроссовер на прочность с суровым инженерным размахом. В ходе испытаний на ключевые элементы силовой конструкции кузова воздействовали специальным устройством с нагрузкой до 10 тонн. Чтобы обычным водителям было проще представить масштаб, на заводе пояснили, подобный вес сопоставим с массой 6-7 легковых машин или двух африканских слонов. В рамках эксперимента устройство методично вдавливали в область боковой двери на глубину 46 сантиметров, создавая экстремальное напряжение для всего силового каркаса. Зачем «Азимуту» нужна суперспособность выдерживать на конструктиве парочку гигантов из саванны? Вопрос открытый. Есть и еще одна пикантная подробность. Официальные результаты этого впечатляющего эксперимента «АвтоВАЗ» предпочел не раскрывать. Сохранил ли кузов геометрию или в процессе превратился в аккуратный блинчик, будущим владельцам предлагается догадываться самостоятельно. Это самая тяжелая автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Что случилось?
1: Не знаю.
0: Стоял, не дыша,
1: и нахмуривший брови.

прости, я ушла. А вазочку жалко, ее я разбил, поранила.

приговор вынес. Убийцы расстрел. На совещание суд удалился.

0: Комсомольская в эфире радио «Шансон». Напускать осеннюю грусть пока еще рановато. Поборемся. Долгожданный сольный концерт Сергея Куренкова состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты» многократного лауреата премии «Шансон года» «Женщина, воздух у тебя в глазах», «Я тебя рисую» и другие. Будут и премьеры песен. 17 октября только живой звук и душевная теплая атмосфера. А для зрителей старше 12 лет.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку, все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» по четвергам в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Балка для зрителей старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Песня Сергея Трофимова, заслуженного артиста Российской Федерации, помогает не растерять вот это вот юное упрямство и даже юношеский максимализм в какой-то степени, а также, конечно, задор. Надеюсь, мы с вами задорно проведем вечернее шоу «Городские встречи». В 17 часов к нам присоединится Роман Шахов. Сейчас у микрофона Юлия Степанова, 16:50 в столице. Добрый вечер.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 38 дней. 5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Полис ОСАГО в этом году подорожал на 8%. При этом средний размер страховой выплаты увеличился примерно на 10%. Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков, много лет страховым компаниям удавалось удерживать среднюю премию примерно в одних и тех же пределах, несмотря на внешние обстоятельства. Однако в последний период наблюдается определенный рост на фоне удорожания запчастей и работ. Средняя стоимость ОСАГО по итогам третьего квартала составила 8 тысяч рублей. 11,5% россиян придерживаются здорового образа жизни. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, на сегодняшний день в России расширяется сеть центров здоровья, где проводится оценка факторов риска и формируются персональные рекомендации по питанию, физической активности и другим составляющим ЗОЖ. Министр подчеркнул, что следует продолжать повышать приверженность населения к здоровому образу жизни, чтобы к 2030 году этот показатель увеличился в 1,5 раза. Стали известны самые востребованные и оплачиваемые вакансии в России. В топ-10 вошли продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель-экспедитор, разнорабочий, курьер, повар, бухгалтер, кладовщик, упаковщик и электромонтажник. Как пишет Лента.ру, работодатели готовы предлагать более высокие зарплаты соискателям, обладающим прикладными и специализированными навыками. Прошедший сентябрь вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Москве. Как сообщил ТАСС, ссылаясь на гидрометцентр, средняя температура воздуха в столице составила 14,1 градуса, что на 2,2 градуса выше климатической нормы. В свою очередь, ведущий специалист метеоновостей Татьяна Позднякова сообщила, что в сентябре в Москве продолжительность солнечного сияния составила 186 часов при климатической норме в 162. Доллар на сегодня 85,71. Евро 96.03, юань 112.80. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: А под песню эту «Как не танцевать» Михаил Круг открыл новый час на осеннем шансоне. 17.05 в столице. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
1: Юлия Степанова. Здравствуйте еще раз.
0: От души вас приветствуем. И приветствует нас информационная повестка сегодняшнего дня. Не проходим мимо и с вами щедро делимся. Только 2% россиян готовы вложиться в образование, если бы у них появился свободный миллион рублей. Почти половина, 49%, положили бы эти деньги на вклад. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые есть в распоряжении ТАСС. Ну, в общем, есть определенная выкладка по процентам, с ней вас познакомим. Но вот как-то подумали и решили спросить, пофантазировать, может быть, свой опрос устроить, куда бы вы вложили свободный миллион рублей?
1: Да, и владеете ли вы вообще, в принципе, навыком копить деньжата.
0: Да, может быть, и заработок неплохой, но как-то вот куда-то они растекаются, эти деньги.
1: Вот и вложили бы, да, они вот как-то... Вот они есть, а вот их нет. Ну, начнем с того, может быть, миллион рублей для вас вовсе не фантазия, да, и вы серьезно ответите на поставленные вопросы. Ждем. Утро.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации премиум техно плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности в официальной телеграм Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: На ковре

0: восторг.
1: Продолжаем в темпе вальса. Народный артист России Александр Розенбаум только что здесь, в эфире «Городских встреч». Ну и вернемся к теме. Куда бы вы вложили свободный 1 000 000 рублей?
2: У меня такое ощущение, что наши слушатели вот подзависли, да, вот представляя себе этот миллион. Вы, пожалуйста, нам пишите. Наш номер плюс 7 909 955 103 и 0. Угу. Если удобно, написать на сайте «Радио Шансон». Там есть ссылочка для ваших сообщений. Добро, как говорится, пожаловать. Все, прости, Ром, что перебила.
1: Есть сообщение от Натальи. Сообщает она вот что. Мои любимые Роман и Юлечка, желаю вам прекрасного эфира. Если по теме, то у меня всегда была потребность к накоплению. Даже когда это было практически невозможно. Идут года, привычка никуда не делась. Хоть копеечку, но я должна положить на вклад. А что ж тогда говорить о большой сумме? Конечно, на вклад. Всем прекрасного вечера среды. С любовью, ваша Наташа.
2: Наша вклад, прекрасная, вот, прагматичная Наташа.
1: Да, вот, хоть копеечку, но на вклад.
2: Вот я не могу. Я транжирка, конечно, ужасная. Мне вот это не понять, отложить. Воспитывает меня жизнь, воспитывает, но никак. Напишите нам, куда бы вы вложили свободный 1 000 000 рублей. Ну, начнем вот с этой дурацкой, да, приставки «если бы», да, он у вас был. И владеете ли вы навыком копить деньги? Будем слушать безответную Настасью Самбурской, но не безответственную.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. «Максидом».
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
4: Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Ой, сбичай, лай.

0: ты молчишь?
1: Эстафету Инны Наговицыной и Евгения Григорьева принимают Роман Шахов, Юлия Степанова.
2: Степанова. Кстати, Евгений Григорьев в эту пятницу придет к нам в живую струну. Не пропустите.
1: 20:00 по Москве. Смотрим, слушаем и аплодируем. Не пропускайте, конечно. Анна пишет из Зеленограда. Добрый день. Я копить не умею совсем. Появляются деньги и покупаю вечно какую-то ерунду. Но главное, всегда все нужное. Пыталась как-то откладывать по 100 рублей в день. Затея плохая была. Ну, а если бы у меня был миллион, я бы его однозначно вложила в свой бизнес для расширения ассортимента. И вообще, я считаю, что деньги должны не лежать, и должны работать и приносить доход. Недавно...
2: Или удовольствие.
1: Да, у меня появилось 600 тысяч, и я открыла дополнительный ресурс для дохода в виде общепита, где сейчас и работаю сама без выходных. Бизнес по-русски. С Зеленограда сообщение. Аня, спасибо большое.
2: Аня, спасибо, вы вселили надежду, потому что я почему-то была уверена, что с суммой 1 000 000 рублей в наше время вообще ничего нельзя сделать. Ну, то есть ты машину не купишь, да, квартиру, жилье не купишь. Ремонт нормальный, в принципе, на 1 000 000 сейчас
1: это
2: не
1: может
2: сделаешь.
1: Быть где-то, но Зеленоград это наукоград.
2: Да, вот.
1: Научно вот, восходит.
2: Все-таки молодцы. Вот. Поэтому я вот про себя так вот подумала, думаю, ну что, на отпуск потратить, а детей, эх, гуляй, рванина. Вот. Я бы, наверное, детям отдала и не запаривалась. Пусть они бы думали.
1: Ну, если бы ты решила на отпуск это потратить, мне кажется, стоило бы картины этого отпуска выложить в сеть, чтобы ну как-то посмотрели вот люди. Как можно шикануть?
2: Степанова отдохнула на бульон.
1: Да, друзья, давайте, мне кажется, такой тренд, если у Степановой будет 1 000 000, пусть выкладывает в сеть, как она гуляет. Ой, ладно, слушаем музыку.
2: Последний полет.
3: Надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала в покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: карете. Виктор Королёв только что на радио «Шансон». Но, друзья, не забываем, что 14 ноября артист появится на «Лайф-арене» во время всенародной танцплощадки нашего «Эхо разгуляет 2026».
1: Будет радовать зрителей старше 12 лет. Да.
0: Все подробности у нас на сайте. Заходите, билеты еще есть.
1: Ну вот, кстати говоря, на «Белой карете», интересно, миллиона сейчас хватит, чтобы свадьбу сыграть?
0: Ну, смотря где, я думаю, хватит. Разумно подойдите. Кстати, может быть, кто-то устраивал свадьбы не так давно, и как раз...
1: Поделитесь,
0: может,
1: да.
0: Может быть, действительно, статистика...
1: Ну, в смысле, мы не говорим про свадьбы, а так нормальная такая человеческая, среднестатистическая свадьба.
0: Почему об этом говорим? Новость пришла. Только 2% россиян готовы вложиться в образование, если бы у них появился свободный миллион рублей. Почти половина положила бы деньги на вклад. Вот были такие данные опроса, которым делится ТАСС.
1: Ждем ваши отклики на номер +7 909 955 1030, если удобно написать нам на сайте radioshanson.ru. Там есть ссылочка для ваших сообщений. Будем рады и просматриваем там тоже вашу корреспонденцию.
0: Сейчас звякнем монетой, ну и продолжим, дождитесь.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Специальная антикредитная карта Росбанкрот для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
8: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: У Ольги Алмазовой и Михаил Барский только что в эфире «Шансона». У Миши, кстати, вчера был день рождения. Поздравляем с наступившим Новым годом. Пусть будет...
1: наилучшим.
0: Да, яркий, творческий.
1: Вдохновенный.
0: Да-да-да. Миша, большущий привет. Ну, а сейчас вернемся в городские встречи и в те сообщения, которые вы пишете по нашей теме.
1: Федор пишет на сайте radioshanson.ru, чтобы что-то открыть серьезное, нужен миллион. Миллион долларов, уточняет Федор. Ну, прав, не поспоришь.
0: 81% участников опроса ответили, что вложились бы в обучение или повышение квалификации, чтобы в будущем зарабатывать больше. Видишь, вот какая инвестиция.
1: Ну, правильно.
0: 23% опрошенных тратят на образование новые профессиональные навыки. Ну, вот как бы немного пока. Запрос на смену профессии в стране высокий. 2/3 слушателей онлайн-курсов рассчитывают получить новую специальность.
1: Ну, я так скажу, что наш человек, он отличается неким все равно фатализмом. То есть вот работать на перспективу, это редко кому удается. Поэтому вот на мой спич об отпуске откликнулась Любовь. Добрый вечер. Я бы потратила внезапно свалившиеся на меня деньги именно на отпуск. Моя мечта – поездка в снега к пингвинам. Где-то видела цену такого тура около 2 миллионов всего-то. Но, может, и за 1 миллион можно найти. Я трачу все деньги именно на путешествия, не могу жить без новых эмоций. На прошедших выходных ездила в Приэльбрусье. Фотографии, кстати, прекрасные прилагаются. Очень страшно было на открытой канатке. Но зато какая память... И есть, что вспомнить-то.
0: Это тоже важно.
1: Да, вот эти живые впечатления ни с чем, так сказать, заменить с чем-то трудно. Группа «Сентябрь», не проходите мимо.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 38 дней. 6 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. 6 лет назад на кольцевую линию метро впервые вышел технологичный поезд «Москва-2020». Как рассказал Сергей Собянин, при создании модели учитывались пожелания пассажиров и машинистов. В поездах широкие двери и межвагонные переходы. В каждом вагоне работают две климатические установки, а увеличенные экраны с интерактивными картами и маршрутные табло помогают ориентироваться в пути и заранее готовиться к пересадке. Освещение меняется в зависимости от времени суток. Утром свет холоднее, вечером теплее и переключает на отдых. Мэр Москвы также отметил, что сегодня столичное метро занимает первое место по обновлению поездов среди метрополитенов Европы и Америки. Правительство учредило для студентов технических специальностей две новые именные стипендии. Как заявил на заседании Кабмина премьер Михаил Мишустин, стипендия имени Игоря Курчатова будет присуждаться обучающимся в области физики и радиохимии, имени Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики. Размер выплат составит 30 тысяч рублей для студентов, 50 тысяч рублей для аспирантов. Ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная с текущего. Всероссийские проверочные работы для учеников 4, 8 и 10 классов пройдут с 19 апреля по 21 мая следующего года. Как сообщили в Рособорнадзоре, результаты ВПР служат для мотивирующего мониторинга региональных министерств, выявления школ с низкими результатами и признаками необъективного оценивания, а также для корректировки программ развития и планирования контрольно-надзорной деятельности. Также в ведомстве отметили, что с ВПР связано 18 из 58 показателей индекса качества общего образования по направлению «Образовательные результаты». Доллар на завтра 85 рублей 48 копеек, евро 96.33, юань 112.75. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Евгений Кемеровский открыл новый час на «Синем шансоне». 18.06 в Москве. Здравствуйте, добрый вечер, друзья.
1: Добрый
0: Это
1: вечер.
0: Шоу «Городские встречи», Роман Шахов.
1: Юлия Степанова. Здрасте, здрасте.
0: Куда бы вы вложили свободный 1 000 000 рублей, владеете ли навыком копить деньги?
1: Вот на такие интересные вопросы отвечают сегодня наши слушатели.
0: Кстати, да, вот нам пишут, а мы как-то все сухо подходим к этому вопросу. Друзья, автору самого яркого ответа сегодня мы вручим музыкальный подарок. Mm. Это альбом Виктора Третьякова. Называется он «Бронепоезд» с автографом. Обратите внимание, автором. Виктора Анатольевича. Mm-hmm. Да, и вот такая здесь золоченая флешка, стильная. Написано «Бронепоезд». Вот. Mm-hmm. Кому-то отправим, так что пишите. Номер вы знаете, надеюсь.
1: +7 909 955 1030. Я напомню, мне не влом. Так. Значит, очень небольшой процент россиян готов вложиться в образование, так сказать, в свои перспективы будущее. Причем зумеры платят за обучение немного чаще, немногим чаще остальных. 25% против 23% по всей выборке. Что вы бы сделали с миллионом, появись он у вас внезапно или запланированно? Напишите нам.

0: Реклама.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Гранта от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Телефон рекламной службы радио Шансон 8 495 925 33 17.

встретится судьба, кого на край земли, кого на небеса. Друзья, ну где же вы? Молчание в ответ. Молчат и те, кто жил, и те, кого уже нет. Я фотографии.

Никто не думал, что судьба друзей сумеет разлучить. Слегка потрескались, но дорогие до слез. Прижав рукой к груди, я их по жизни нес. Всех тех, кто близок был.

0: разлучить.
1: Александр Дюмин только что в эфире «Шансона». Не забываем 9 октября у музыканта день рождения. В соцсетях напишите. Артисту будет приятно, да. Ну а сейчас вернемся к вашим сообщениям, которые приходят по теме нашей. Спасибо, что пишете содержательные, даже подписываетесь.
2: Сообщение от Газореза, нашего постоянного слушателя Александра Ивановича. Здравствуйте, если бы вас не слушали компетентные органы, может, я и написал бы что-нибудь интересное. Ага, ну ладно. Ни капли утрачу по необходимости на себя, на детей. Для меня дети главное. Я миллионов для них не жалел. Были бы они, если дядя подарит, то вложу в обучение детей и отчитаюсь. Александр Иванович, очень хорошо вас понимаем, дорогой Александр Иванович.
1: Кстати, ведь не только дети, можно помочь родителям, опять же, можно себе помочь с какими-нибудь медицинскими процедурами важными. Да, тоже ведь себя не стоит забывать.
2: Да, да, там красоту навести. Вот это
1: ну
2: вот,
1: и
2: там,
1: просто вот
2: резко помолодеть.
1: Все эти чекапы там, да. Вот эти процессы.
2: Да, пожалуйста, я вот в поликлинике была, да. Московская, мне это самый полный московский чекап, ни копейки не взяли.
1: Да.
2: Только кровь и остальное.
1: Только кровь пустили.
2: Нет, замечательно, прошло все бесплатно. Но да, здоровье, оно всегда требует вложений, если вы хотите быть бодрым долго-долго.
1: Вложитесь, напишите сообщение на «Шансон». Быть может, мы подарим флешку Виктора Третьякова именно вам.
2: Артист недавно был у нас в гостях, да, и оставил для вас подарки.
1: Пока же к музыке вернемся.
2: +7 909 955 1030 номер для сообщений. СМС тоже принимаем. Сообщение на сайт radioshanson.ru тоже можно нам написать, пользуясь соответствующей ссылочкой там же на сайте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
2: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
4: «Максидом».
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Спасибо, Катя, Огонек. Любим, помним, дорогие друзья. Привет из Читы нам пишет Николай Шунков. Как пел Вилли Токарев, где бы достать мне пару миллионов, я бы все их бабам раздарил.
1: Это первое, Николай, кстати, что пришло мне в голову сегодня.
0: Конечно, это шутка, пишет Николай. Если бы у меня был свободный миллион, я бы его пустил на евроремонт моего дома. При этом я бы только следил за процессом. На остальные деньги я бы обновил ходовую часть моей семерочки.
1: А вы считаете, что будут еще какие-то остальные после евроремонта?
0: Ну, и закрыл бы один из кредитов, поскольку мне его еще 3 года платить. В общем, никаких трат налево и направо я бы не допустил, только на благо дома и моей машины. Ведь пропить, проесть и прокутить можно все, а вот использовать для дела надо постараться.
1: Ну вот, между прочим, первое, ну, может быть, второе, что пришло мне в голову, что если бы на меня свалился не кирпич, а миллион, то, по крайней мере, даже не десятую часть, а добрую половину, ну, я бы раздала бы, ну, может быть, не бабам, конечно, а каким-то нуждающимся людям, потому что все, что внезапно падает тебе на голову, мне потом прилетает боком. Поэтому лучше эти деньги, вот так сказать, да? Да, отдать. У меня правильно работает только то, что я сама заработала. Все остальное боком, боком, боком.
0: Что думаете вы? Пишите сообщения, не забывай их подписывать. +7 909 955 103 0.
1: У нас Стас Михайлов.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я часто рассказываю о том, что цены на автомобили неудержимо растут. Но на то, что автомобиль перестает быть средством передвижения и плавно превращается в роскошь, также намекает обязательное автострахование. Согласно свежим данным аналитиков, по итогам третьего квартала 2026 года средняя стоимость полиса ОСАГО подскочила до 7877 рублей. За неполный год цена выросла на ощутимые 16%. Причем только за последние три месяца подорожание составило почти 7%. География страховых аппетитов выглядит неоднородно. Абсолютным чемпионом по стоимости полиса оказалась Новосибирская область, где за заветную бумажку в среднем отдают 13 027 рублей. Не сильно отстают Хабаровский и Камчатский края. Автолюбители из Москвы и Приморья в среднем платят почти по 10 тысяч рублей. На этом фоне жители Ненецкого автономного округа и Псковской области выглядят настоящими любимчиками судьбы. Там застраховать машину можно за скромные 5,5 тысяч рублей. Лидерство среди страхуемых машин удерживает отечественная «Лада». На нее приходится почти пятая часть всех оформленных полисов. Российская ассоциация страховщиков напоминает, что для любителей регулярно участвовать в ДТП цены на полисы поднимут на четверть. Это самая застрахованная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
2: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Москва, 103.0 FM.
3: Для меня

0: Просто я устал.
1: Артур Руденко только что на радио «Шансон». Пока артист отдыхает, ведущие поработают. Татьяна Зайцева написала нам: «Добрый вечер, самые лучшие ведущие».
2: Спасибо. Спасибо.
1: «Свой миллион вкладываем постепенно в обучение сына. Конечно, его не хватит, но подкапливаем постепенно. Учится в медицинском вузе, 4-й курс. Еще 2 курса плюс ординатура впереди. Спасибо мужу. Основной доход приносит именно он. 250 тысяч в год обучения».
2: Но... Еще и долго, да, медицинский вуз.
1: Слушай, ну это здорово. Во-первых, это такая благая миссия, мне кажется, быть врачом, помогать обществу. Ну и, конечно, всегда человек будет заниматься интересной работой, которая еще и оплачивается.
2: И приносит огромную пользу людям.
1: Да.
2: Это важно для...
1: Татьяна, удачи вам, да, да, и большой привет.
2: Туся пишет: «Добрый вечер, Роман и Юля. Ох, я бы с этим миллионом наконец-то открыла свое ателье, давно вынашиваю эту мечту. Свою душу вложила бы во все это дело и работала бы, принося пользу и радость людям».
1: «Добрый вечер, любимое радио», пишет Татьяна Николаевна. «Если бы у меня был миллион, я бы погасила частично долг по ипотеке. Не романтично, зато актуально».
2: Понимаем.
1: Вот я здесь как раз...
2: Ты понимаешь.
1: Понимаю, да-да.
2: Я на это дело даже не покушаюсь.
1: А что бы вы... +7 909 955 1030. Сейчас небольшая пауза, после которой вернемся и продолжим.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: теперь.
1: Заслуженный артист России Александр Маршал только что на вечернем шансоне. Наталья Гаврилова пишет: а куда сейчас можно вложить? Я бы купила солдатам на все, что им нужно, вот в такое вложение.
2: Екатерина из Краснодарского края пишет: если бы у меня был свободный миллион, я бы купила золотые монеты и золотые слитки. Считаю, что это самые надежные и самые перспективные вложения для сохранения и увеличения капитала. Екатерина, спасибо. Краснодарский край.
1: Дмитрий на связи. Добрый вечер, дорогие ведущие. Я бы этот миллион вложил на благотворительность. Очень много детишек нуждаются в помощи.
2: И Оксана также написала: добрый вечер. Миллион я перевела бы на лечение детям или в детский дом. Это самое лучшее вложение. Придет больше миллиона. Ну, я имею в виду, наверное, видимо, карма. Вернется, карма наградит, да.
1: Татьяна, добрый вечер, любимое радио. Если бы у меня появился дополнительный миллион, но я думаю, что не хватит, то купила бы билет на полет в космос, чтобы посмотреть своими глазами на нашу прекрасную планету. А мужу бы сказала, что уехала в командировку и прислала классные фотки. Ну, а так как не хватает билет, то отдам нуждающимся детям на лечение. Из Ульяновска пришло сообщение. Спасибо.
2: А вот землячка моя Анна из Саратова пишет: шансон с горячим приветом землячке из Саратова. Спасибо. Приятно. Миллион — это и много, и мало. Смотря для чего. Квартиру не купишь на эту сумму. Я бы сделала ремонт дома, а на даче новое большое крыльцо заказала бы, чтобы оно было как веранда. И летом теплыми вечерами сидеть на нем в уютном кресле, попивать чаек и смотреть на звезды под песни радио «Шансон». Анна Саратов. О, чувствую земляков. Правильно мыслите.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 38 дней. 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. К 2030 году избыточную массу тела могут иметь до 1 миллиарда человек. Это практически каждый второй взрослый, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что детское ожирение затрагивает каждого 10-го ребенка в мире, а каждый 5-й ребенок и подросток имеет избыточный вес. По ее словам, ожирение является общемировой проблемой. С конца 90-х годов рост заболеваемости среди взрослых во всем мире увеличился более чем вдвое. В свою очередь, академик РАН Наталья Мокрышева заявила, что проблема лишнего веса вышла за пределы медицинского сообщества и не является косметической. Фраза «Мы вам перезвоним после собеседования» не обязательно означает отказ. В Роскачестве заявили, что работодателю может потребоваться время для оценки кандидатов. Компания может продолжать встречи с другими соискателями, сопоставлять их опыт или согласовывать кандидатуру с руководителем. Пауза также может быть связана с обсуждением условий работы либо ожиданием решения по бюджету. В Роскачестве советуют во время интервью уточнить предполагаемый срок обратной связи. Если он истек, можно направить представителю компании сообщение и спросить о статусе рассмотрения кандидатуры. Это продемонстрирует заинтересованность соискателя. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шавутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: весной.
1: Но прежде празднуем мы осень и к нашему радийному столу всех просим. Сергей Трофимов только что в эфире радио «Шансон», 19.06 в Москве. Здравствуйте, дамы и господа.
2: Добрый вечер.
1: Это «Городские встречи», Роман Шахов.
2: Юлия Степанова.
1: Спасибо за ваше сообщение.
2: Вопросики напомним.
1: Да, но куда бы вложили вы свободный миллион рублей, владеете ли навыком накопления?
2: Ольга пишет, если бы у меня был 1 миллион, половину точно на благотворительность отдала бы, остальное на лечение себя, своих родных и близких. Угу. Благое дело,
1: спасибо.
2: Благое.
1: Наталья, добрый день. Всегда была мечта, дочь, семья, свой дом и Мальдивы. Вот осталось к своему 50-летнему юбилею реализовать мечту про Мальдивы. Ну, люблю я путешествовать, не могу себе в этой мечте отказать. Работаю теперь на нее. А если бы кто дал миллион на мечту, вообще было бы круто. Санкт-Петербург.
2: У меня, кстати, есть подруга, моя однокурсница, моя ровесница. Она постоянно куда-то путешествует, причем иногда останавливается в хостелах, спит где-то на полу, там еще что-то. Но она говорит, хочу посмотреть своими глазами весь мир, чтобы не на картинках. И в этом нахожу уже вот смысл своей жизни. Вот если у меня отнять путешествие, я просто умру.
1: Живите долго, пишите сообщения на «Шансон».

0: Группа «Рождество», Геннадий Селезнев, Ольга Селезнева, только что здесь в эфире «Шансон». Одна из самых пронзительных песен не только в репертуаре «Рождества», но и вообще,
1: на свете.
0: Да, Гена, спасибо большое. Вот, конечно, приходят такие песни, и потом они украшают эфир «Шансоном». Руслан, на связи, Московская область. Добрый вечер, дорогой «Шансон». Если бы у меня был свободный миллион, я бы его потратил на покупку комнаты в коммунальной квартире, где более 20 лет живу. Однако комната принадлежит другому собственнику в трехкомнатной квартире. Да и собственник неизговорчивых. Дай бог ему здоровья. Возможности приобрести им как таковой нет. Увы, да и свободных денег нет, как у многих. Всем хорошего осеннего вечера. Руслан, держитесь.
1: Московская область. Да. Как это понятно? Возле столицы. А вот Газарец прослушивает. Что нужно сделать, чтобы Третьякова получить? С днем рождения его поздравить, как самого Виктора Анатольевича.
0: Слушайте, у Виктора Анатольевича 7 марта день рождения, поэтому не сейчас. Дело в том, что вам необходимо просто написать классное сообщение по теме. Вот яркое, интересное, самобытное, и до конца этого часа мы вручим кому-то альбом Виктора Третьякова «Бронепоезд», альбом 2026 года на стильной флешке золотого цвета.
1: С автографом. Красота. Антон пишет: «Любимое радио, вложил миллион, не свой, кредитный, почти 5 лет назад в свою супругу, и она стала вести фуд-блог». Ну, если в переводе на русский, значит, про еду. «За это время мы добились 80 тысяч подписчиков, участия в проектах на телевидении, в соцсетях. В этом году у дохода блога окупили расходы, и мы вышли в долгосрочный плюс. Называю свою супругу своим самым лучшим проектом в жизни. Ей нравится любимое дело». Антон из Красногорска. То есть в бизнес супруги вложились, да?
0: Ну, в ее увлечение все-таки, понимаешь, бизнес-то он потом стал бизнесом. Сначала это же было страсть.
1: Ну, это смотря
0: такая.
1: Как задумывалось.
0: В любом случае здорово. Выглядит красиво.
1: Смогли монетизировать увлечение супруги. Вот,
0: спасибо.
1: Да?
0: Надежда из Воронежа. Добрый вечер, радио «Шансон». Я бы путешествовала.
1: Все?
0: Да. Все.
1: Отлично, Надежда.
0: Вот куда путешествовать? Где, да? Восток, Запад.
1: Вот Азия, например, хорошая.
0: Анатолий Полотно, Федя Карманов, наши гиды.
1: Да.

0: денег, только не боялись мы его.
1: Михаил Круг, группа «Попутчик», только что здесь на вечернем шансоне. Посмотрим, что еще вы пишете. Туся добавляет: «Ой, я бы еще этот миллион потратила бы себе в радость и отправилась бы на бархатный шансон. Один раз живем, можно было бы себе позволить такую роскошь. Миллион приди в мой карман и срочно».
2: Уже заклинает уже Туся. Я вот честно скажу, вот с годами, как-то раньше я могла пофантазировать, о, если бы у меня было, а потом все, что начинается на «если бы», вызывает прям у меня, ну, не то чтобы злость, но, в общем, такое, знаешь, так вот, будет миллион, разберемся, куда потратить, а по вот эти «если бы», «да кабы», вот это все, ну...
1: А как же удача, мы же ее привлекаем, понимаешь?
2: Ну вот, я про удачу уже говорила,
1: да,
2: что когда мне показалось, что большая удача на меня упала, вот, все это закончилось потом, что мне за эту удачу потом еще и очень быстро прилетело.
1: Может, мы ее прокачиваем, Юль, понимаешь?
2: Да? Может быть.
1: Наталья пишет: «Здравствуйте, уважаемые ведущие. Если бы лишний миллион, то часть отдала бы нашей сельской волонтерской группе для приобретения материалов для плетения сетей. Нам сейчас не хватает 9 тысяч. Еще оплатила остаток за обучение дочери в вузе, оплатила обучение внука в платной школе, помогла детям и доделала бы ремонт в квартире. Остальное насчет пусть капают проценты. Слушаю вас каждое утро. Еду на работу, на выходных, дома, пока занимаюсь разными делами. Спасибо, любимое радио». Наталья, спасибо вам.
2: Очень много милосердных людей, между прочим, среди наших радиослушателей. Вера пишет: «Добрый вечер. Впервые пишу. Если бы мне упал миллион, я бы потратила на восстановление здоровья и благотворительность, на лечение маленьких детей».
1: Плюс 7-909-955-1030. Куда бы вы вложили свободный миллион рублей? Владеете ли навыком накопить деньги или деньги как сквозь пальцы вода?
2: А то мы все время говорим, что если он откуда-то упал, этот миллион, а может быть, вы его сами честно накопили. Вот. Ну, тоже куда бы
1: только
2: потратили.
1: Только так. Друг мой, Колика!

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103 и 0 FM. Санкт-Петербург 104 и 4 FM.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но

0: Сонный утес.
1: Народный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире. Ну а 14 ноября на «Эх разгуляй» 2026. Всех приглашаем в лайф-арену, категория 12+, подробности на сайте radioshanson.ru.
2: Рекомендуем танцпол. А вот это действительно место, где можно эх разгуляться и попеть, и потанцевать вместе с любимыми артистами.
1: Дорогие друзья, спасибо за ваше сообщение. Посмотрим, что есть еще от Лены Тимаковой. Добрый вечер. Хочу, если бы миллион был, то потратила на переезд. Скоро у нас реновация. Оставила всю старую мебель, купила все новое в квартиру. Это только мечтаю, пишет Лена.
2: Николай Шунков опять отзывается. Есть простой вариант сделать миллион рублей. Ну-ка. Не есть, не пить, никуда в магазины не ходить. И за год как раз и наберется желанная сумма. Но этого как раз хватит, чтобы потом лечить гастрит и язву желудка. Да вы юморист, Николай. Посмотрю.
1: Николай, берегите себя.
2: Да, так лучше деньги держать в банке под проценты. Это уже подсказывает моя мама Наталья Евгеньевна. Привет вам, Наталья Евгеньевна. Из Читы вот такое у нас сообщение.
1: Елена не указывает, где слушает радио «Шансон». Пишет следующее. У меня будет миллион, я его потрачу на ремонт своего дома. Ну, по-моему, хорошее вложение.
2: Ну, да, да. Так вот, в целом, конечно, первым делом приходят мысли о недвижимости, но миллион — это та сумма, которая может быть одним из кирпичиков, да.
1: А вот если на отдых,
2: приобретение,
1: то это как раз...
2: А вот если... Ну, я говорю, мне смешно. Я подобную сумму держала только один раз в жизни в руках, когда продала свою первую машину. И немедленно от нее избавилась, переведя деньги детям. Потому что мне как будто руки жгли просто. Не надо мне столько, не надо.
1: Ой, друзья, вопрос денег, конечно, такой. Мы сейчас надеваем огнеупорные перчатки, потому что у нас коммерческая часть эфира, чтобы не обжечься. Ну, а потом продолжим.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF7 на сайте HVLF.ru. 13+.
7: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» по четвергам в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Александр Марцинкевич и его кабриолет. Питеру привет, особенно Всеволожску отправляем привет. Спасибо за замечательную музыку. И спасибо вам, друзья, за сообщения, которые приходят по теме.
1: Вот уже практически под финал прилетело тут, знаете, ой, история просто леденящая душу. Лучшее радио в мире. Я бываю в Африке, бывала в Африке, и чтобы развлечь местный народ, находил в интернете радио «Шансон». И они понимали. Вот что за великая сила музыки. Миллион один раз держал в руках. Ровно час мой благодарный заказчик одолжил мне на создание собственной столярной мастерской. Решил прокрутить, отдал жулику. Ну, в общем, такая, короче. И если у меня бы еще раз снова оказался в руках миллион, я бы своими золотыми руками построил цех с четырьмя чугунными станками.
0: Ого.
1: И не мечтал бы поехать в Африку. Жаль, не подписано. Но тут, слушай, прям история в жизни. Вот просто.
0: Ой, кино. Спасибо, это здорово. Ну, действительно, пофантазировали. Я думаю, что не спугнем мы удачу и у кого-то, да то, что у всех, кто написал, все это должно, мне кажется, сложиться. По крайней мере, я от души желаю. Кому мы вручаем? Сообщений много, разных сообщений. Спасибо за сообщение про СВО. Действительно, это тоже важно. Но мы писали вот, куда бы лично вы, для себя. Свой миллион вкладываем постепенно в обучение сына. Конечно, не хватит, но накапливаем постепенно. Учится в медицинском вузе, 4-й курс. Вот ординатура впереди. Мужу спасибо за то, что он приносит основной доход. Вот Татьяна Зайцева написала. Туда мы отправляем.
1: Мы решили, да,
0: бронепоезд.
1: Внести свою лепту.
0: Виктора Третьякова с автографом артиста. Татьяна Зайцева, принимайте поздравления от радио «Шансон». Но у нас есть еще один бронепоезд.
1: Угу.
0: Так что, друзья, не переживайте. И, быть может, завтра он станет вашим.
1: С запасного пути-то и выйдет. А мы, да, решили внести свой вклад в образование все-таки нового, очень умного, хорошего, эмпатичного врача.
0: Да. И мы с вами свяжемся, расскажем, как вы, собственно, заберете эту красивую золотую флешку с альбомом Виктора Третьякова. Мы вернемся завтра. Очень скоро здесь появится Ирина Сотникова. Хорошего вечера. Юлия Степанова.
1: Роман Шахов.
0: Пока, друзья.
1: До завтра.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка». «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Разгуляя» осталось 38 дней. 8 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Москве внедрили новую систему выдачи льготных лекарств для пациентов после инфаркта и инсульта. Как сообщила замэра столицы Анастасия Ракова, первый запас препаратов на 30 дней выдают уже при выписке из стационара. В прошлом не все пациенты

начинали прием лекарств вовремя. Новая система позволяет сразу обеспечить их необходимыми препаратами, что делает следование терапии более последовательным и удобным. В дальнейшем рецепты заранее продлевает врач в поликлинике. В России начались испытания оборудования для спутниковой связи в поездах. Как заявил заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин, тесты идут уже около месяца, и пока результаты положительные. Как только будет готова спутниковая инфраструктура, холдинг установит оборудование на составы. По прогнозам, высокоскоростной интернет во всех поездах в России может стать доступен в 2028 году. Как пишет Интерфакс, проект охватывает и скоростные поезда. Речь идет о «Ласточках» и «Сапсанах». Среди заявленных направлений Москва-Санкт-Петербург, Москва-Нижний Новгород, Краснодар-Сочи и Москва-Минск. Кавказ и Алтай стали самыми желанными направлениями для походов по России. Туда хотели бы отправиться 27-26% респондентов соответственно. Также в топ вошли Байкал, Урал и Карелия. Реже участники исследований называли Камчатку, Центральную Россию и Сахалин. Согласно опросу, более трети россиян ходили в походы или по пешим турмаршрутам в России. 18% были в походах несколько раз в жизни. 39% пока не имели такого опыта, но хотели бы попробовать. Больше всего россиян интересуют короткие форматы. Самыми популярными вариантами стали пешая прогулка на несколько часов, однодневные маршруты без ночевки, маршруты с ночевками в гостиницах, турбазах или глэмпингах и поход на несколько дней с палаткой. Оптимальной продолжительностью похода чаще всего называли 2-3 дня. У меня на этом все новости. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Играет и поет не Дасон, но не менее яркая звезда шансона Евгений Григорьев на волнах самого душевного радио. А в студии приветствую вас этим вечером я, Ирина Сотникова. Проведем вместе несколько часов ближайших. Сейчас в столице 20:06. Пусть этот вечер пройдет у вас легко, непринужденно, в теплой обстановке и компании любимых артистов. Прямо сейчас Инна Вальтер на шансоне, песня под названием «Лети».

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

все же песня хороша. Это Игорь Слуцкий на волнах вечернего шансона. Еще больше любимых композиций можно услышать вживую, кстати говоря, на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Порадуют нас с вами любимые шансонье Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Ярослав Сумишевский, Михаил Шелик и другие артисты. Возрастное ограничение мероприятия 12+. А эфир далее продолжит как раз-таки один из участников «Разгуляя» Григорий Лепс. Подробности на радио шансон.ру, билеты там же. 14 ноября, столичная Лайф-Арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Ждем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Минут, как и я к вам тоже вернусь, дорогие мои, уже в следующем часе в 21.00 по Москве начнется программа ваших приветов и поздравлений только для вас. Все, что накопилось за этот день в вашей душе, пожалуйста, пишите нам, передавайте ваши добрые, теплые, нежные слова, поздравляйте с днем рождения, может быть, еще какие-то события. Плюс 7909-955-103 и 0 работает мессенджер Макс. СМС также отправляйте.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Радио «Шансон».

Дорогие мои, чтобы имена не путать, чтобы понимала я, кто, кому, куда, для чего, пишите, пожалуйста, внятно сообщение полностью и в конце обязательно подписывайтесь. Это важно. Кто подпишется, те сообщения я, конечно, зачитаю в прямом эфире. Всем здравствуйте. Вечерний выпуск программы «Привет и поздравлений» только для вас на шансоне. Меня зовут Ирина Сотникова. На календаре у нас с вами 7 октября. Интересный такой сегодня день, знаете, день вспоминания про теплые вещи. Ну, это из неофициальных праздников. Не хочется, конечно, куртки, зимние шубы, вот это вот все доставать. Если честно, я еще и летние пока не убирала особо. Не знаю, на что надеюсь. Ну, в общем, если уж даже календарь нам говорит, что пора, ну, наверное, стоит этим заняться. Также сегодня день вежливых людей. А вот это про нас с вами. Слушатели радио «Шансон» всегда корректны, вежливы. Спасибо вам, дорогие мои, за это. Именины сегодня у Владислава, Андрея, Павла, Марии и Сергея. Такие вот поводы. Ну и я, собственно, жду ваших поводов на единый номер. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите во все доступные мессенджеры. СМС-сообщения также отправляйте. Не забывайте о подписи. Еще раз повторюсь. И красивая композиция. Также прямо сейчас Любовь Успенская «Вспомни меня».

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только для вас.
2: Программа ваших приветов и поздравлений на «Шансоне» продолжается. Дневной выпуск. И я зачитываю сообщения, которые уже пришли к нам. Добрый вечер. Пожалуйста, передайте в город Иваново семье Сморозиновых мое поздравление Ольге с 25-летием. Передайте этой замечательной семье хорошую песню от Володи из города Орел. Это сообщение. Песню обязательно передадим. Танцевальная будет. Привет, моя любимая мамуля. Спасибо тебе огромное за все, здоровье. Скоро будем в Краснодаре, а ты жди нас, написали Алина и Аленка. Так, еще с большим вечерним приветом к нам Леночка Карабанова из Рязани пожаловала. Хочу передать привет любимой мамочке Галине Карабановой, Дмитрию, Марии Ухановым, любимому Алексею, а также привет любимым друзьям, любителям шансона Александру Косенкову, Александру Наумову, Наталье Кокоткиной, Марии Сильновой. Желаю всем прекрасного вечера, чудесного настроения, любви и позитива. И вам огромный привет. И спасибо большое вам тоже, Леночка. Большой пламенный привет. Пожалуйста, поставьте Лисицина «Красные, красные, красные, красные». Уже звучит.

Наталья Королева в программе «Только для вас» на волнах осеннего шансона продолжается программа. И вот какое интересное сообщение пришло. Ирина Сотникова, я Татьяна. Подскажите, вы не родственница актрисы Веры Сотниковой? Вы знаете, нет, такого счастья не имею, к сожалению. Хотя где-то, может быть, там, знаете, в пра-пра-пра-пра-пра, все мы, как говорится, братья и сестры. Так, есть еще вот сообщение от Валерия из Твери с покаянием. Вечер добрый, любимое радио, и моя любимая Настена Сластена. Прости, любимая, мне нет жизни без тебя. Люблю, люблю, люблю, люблю, прости своего пушистика. Александр Знагинска сообщает. Добрый вечер, любимое радио. Хочу поздравить свою жену Юлию с рождением сына. Я стал папой во второй раз. У-ху! Отлично! Прекрасно! У меня два сына, Кирилл и Владислав. Я вас всех безумно люблю. Мы вас поздравляем, конечно же. Радио Шансон, передайте, пожалуйста, привет Кочкину Александру Евгеньевичу, самому лучшему моему братану Славику Дубинскому. Так, добрый вечер. Держим путь из Москвы на Ставрополье на авто и слушаем радио «Шансон». Спасибо вам за музыку, а моему супругу Виктору за отличную аккуратную езду на дорогах. Люблю его, супруга Татьяна. Специально для вас и для всех, кто сейчас за рулем, песня в исполнении Михаила Шелега.

Елена Ваенга в программе ваших приветств и поздравлений только для вас. Я напомню наши координаты. +7 909 955 103 0. На этот номер нужно написать сообщение. Можно в любой доступный мессенджер писать. И обычные смски также отправляйте. Вот какое сообщение пришло к нам. Передайте, пожалуйста, привет нашим друзьям из поселка Монетный Свердловской области, Римме и Зинуру Адиевым. Мы вас очень любим и дорожим вашей дружбой. Сколько лет уже прошло, но мы знаем, что всегда можем обратиться друг к другу. Долгих лет жизни и здоровья. С любовью, семья Зубаировых. Так, хочу передать большой привет вашей ведущей Тае. Как интересно. Так, моей любимой подруге от Валерии. Я очень люблю, очень рада слышать ее в эфире. В нашем ли эфире вы ее слышите? В эфире радио «Шансон». Вот я не припомню ведущий с таким именем. Так, дорогой радио «Шансон», здравствуйте. Передайте, пожалуйста, хорошую песню для меня. Просто так. Здоровья всем крепкого. Это написала нам Нина. У нас, знаете, все песни вот только хорошие. Добрый вечер, радио «Шансон». Хочу передать привет всем ребятам из Лисколова, а также моей любимой Иринке. Сообщение от Александра. Пожалуйста, поставьте круга. Пожалуйста, только для вас.

Алиса на волнах шансона «Веретено». Я зачитываю уже оставшиеся сообщения. К сожалению, программа ваших приветов и поздравлений подходит к своему логическому завершению. Итак, добрый вечер, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, сына Игоря Рухла из города Батайск, Ростовской области, с днем рождения. Мы сейчас за столом, его красный Алексей Шаманов, его детки, сын Роман, красавица, дочь Анастасия. Привет им тоже всех передайте, пожалуйста. Пишут родители Игоря, папа и мама. Здравствуйте, шансон. Передайте привет в Санкт-Петербург моей любимой жене Кате Орловой-Вороновой. Она сейчас за рулем. Ей будет очень приятно, но мы очень рады, что Катюше будет очень приятно. Так, здравствуйте, радио «Шансон». Хочу передать привет Денису из селекционной станции города Нижнего Новгорода. Он сейчас на ночной смене. Денис, знай, что я тебя люблю и очень жду дома. Твоя Танюшка. Спасибо вам за ваши приветы, за ваши сообщения. Мы переходим в новый час на «Шансоне», но прежде послушаем Владимира Кузьмина. Эй, красотка!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.

Привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно. Что ж так холодно? А теперь прощай. Моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады.

станут наши паруса. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить холодно.

0: Жанровая песня открыла очередной час на шансоне. Михаил Круг. В Москве 22 часа и 3 минуты. Мы с вами проведем вместе ближайший час. Меня зовут Ирина Сотникова. На шансоне далее Александр Розенбаум, маэстро. Держи свой такт.
1: Ножик медный зажав в кулаке. На удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

гадалки не ходи. У всех поклонников шансона есть возможность попасть на легендарный концерт, где буквально стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Я напомню, что самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. У нас в эфире далее тоже не песни, а праздник какой-то. Послушаем с вами Миролюбову чуть позже, группу «Лесоповал», а прямо сейчас маэстро Игорь Крутой на волнах шансона.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «За Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Радио «Шансон».

0: С вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Если шеф вас

Сергей Трофимов на шансоне. Только что модная история под названием «Ямамото». На столичных тем временем 22:45. Мне остается лишь пожелать вам доброй ночи. Набираемся сил на предстоящий рабочий день. Завтра уже четверг, а там до пятницы рукой подать. Держитесь. С вами Ирина Сотникова. Музыкально прямо сейчас Александр Маршал на шансоне. Всем пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего, но давит.

Осень, как-то в ней спокойней. В общем, знаешь, брат, твой сегодня день рождения, в одиночестве спасенья. Не ищи.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубль.

0: категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

лукоморья больше нет. От дубов простыл и след. Дуб ходить на паркет так виднее. Выходили из избы.

33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в нем сидел, охраняй свой удел.

бархат не носил, снова леший голосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для. Ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, лукоморья больше нет, все, про что писал

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце

твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

А когда все понял, то сказал: садись. Покатаемся, клиентов нет пока. Ну и значит, побеседуем за жизнь.

любит кино, ну такой сериал. Что и как у кого, ну какое нам дело, наша жизнь.

жизнь имеет формат, ну такая новелла. А кто любит кино, ну такой сериал. Что и как у кого, ну какое нам дело? Наша жизнь — это мы, я другой.

Помнишь, как мы гуляли? Помнишь, как провожал? А когда расставались, как рубашку порвал? И досталась случайно твоя запонка мне. И ее я сквозь годы пронесла на себе. На допросы носила, словно крест на груди. И небесная сила помогала идти. По этапам возила, через все пронесла. Как иконку хранила, как могла.

Лишь запонку эту я, молясь, сохраню. И поверь мне, надену на рубашку твою. И поверь мне, надену на рубашку.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.